0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Продавцов ИИ фруктов на маркетплейсах требуют наказать. Покупатели жалуются, что маркетплейсы заполонили саженцы с необыкновенным урожаем, которые сгенерированы в нейронках изображения. Часть, конечно, не видят никакого подвоха, и никто не покупает вот эту вот ерунду, которую типа там нарисовала ИИ. Это речь идет о клубнике в форме розы.
4: А, да, всякая такая дичь есть.
3: Значит, огромных малиново-клубничных каких-то деревьев. Фэнтези, фиолетовый крыжовник, синяя малина. И товары расценили как намеренный обман потребителей.
4: Вводят в заблуждение.
3: И генпрокуратуру, и МВД просили провести проверку, что же это.
4: Зачем еще взялся? За название всяких вот семян. Там какие-нибудь укроп Дон Дигидон или вот томат звездный истребитель бифштекс марша. Это реальное название.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.
6: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
6: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: катапульту.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Мы начинаем
4: утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Доброе утро. 7:04 в Екатеринбурге. Сегодня четверг, 21 мая на календаре, за окном плюс 8.
1: Да, кстати, прохладно, вот как-то, знаете...
2: Солнышко очень обманчивое. Когда я смотришь в окно, кажется, что сказать, как вчера, там, да, знаешь, плюс 20, плюс 25, обманчиво, а нифига. Ну, говорят, что распогодится вроде бы, как к обеду.
0: Да, плюс 18
2: осадков не будет. Да. Вчера там что-то пыталось, знаешь, как старая вот
1: копилось,
2: машина.
1: Копилось, копилось.
2: Заводился, накрапывал. Нет, не было дождя. И, кстати, проезжал
1: грозы
2: сейчас.
1: Тоже.
2: Ну, где-то она там вроде бы громыхала на окраинах, но до центра не дошла. А проезжал сейчас на Большакова-Белинского. Там ура-ура, укладывают,
1: да,
2: асфальт, уже заканчивают.
1: Хорошо.
2: Надеюсь, что сегодня будет без пробок, потому что вчера я мониторил, стояло и Белинского, и Фурманова, и Большакова. Так что сегодня ребята в центре, по крайней мере, выдыхаем.
0: Ну, кстати, на Космонавтов такая же ситуация. Там постелили асфальт. И я прям сегодня долетела без пробок.
1: Да,
2: аккуратнее,
1: отлично,
2: ребята, утром, а то еще не все проснулись.
1: Непривычно, что приехала рано.
0: Да, когда такое было. Но вы, ребят, просыпаетесь все, все-таки рабочий день еще и завтра.
2: Сегодня и завтра, а у кого-то еще и выходные.
0: Ну, а катапульта будет здесь, да.

0: 6 утра, так что всем привет. Реклама.
1: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
2: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
1: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
3: На старт! Внимание! Шерп!

0: дата проезда на chartage-пляж.рф.
1: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
2: Академия сантехники.
1: Смесители.
2: Академия сантехники.
1: Водонагреватель.
2: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
3: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
4: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
5: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
6: Лим-Попо. Веселье не за горами.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
8: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-708-907-0+.
9: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от Джейку!
10: Совершенно новый, долгожданный Джейку J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском.
11: Все цветы и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
9: Условия кукнуться можно! И цена всего 2 ляма с хвостиком!
10: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
12: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Строим новое!
14: Ремонтируем любимое.
13: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
15: Вызов. Это испытать настоящую полосу препятствий.
16: Вызов. Проверить себя, как спецназовец.
17: И побывать в настоящей пожарной машине.
18: А еще попробовать еду полевой кухни.
15: Вызов. Это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
17: Мам, пойдем!
15: Вызов. Новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
19: 12+.
20: Где куб?

0: Понятно. Вуникум. Росточная, 38.
1: Акция до конца мая текущего года.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.
3: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: Спонсор афиши – Ассоциация Федерации Свободных Байкеров. Только с 5 по 7 июня 2026 года мотофестиваль движения «Урал» в Екатеринбурге.
1: Работаю я. Я вот рукой вожу. Это руководитель.
2: Ага.
1: Руководитель, да.
3: Это я.
4: Доброе утро. 7 часов 15 минут в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». И сегодня четверг. День кинопремьер.
2: Ну, что же
4: и
2: там
4: действительно
2: вышло?
4: Очень долгожданная премьера. Ну-ка. Давно мы не видели ничего от этого режиссера Гая Ричи. Новый фильм презентует «Грязные деньги». В одной из главных ролей Джейк Джилленхол. Ну, вообще, конечно, по словам критиков, зрителей прямо ждет типичный Гая Ричи. Там будет и такой...
2: Перестрелки, и, да, шутки,
4: и будет
2: юморок.
4: И монтаж, и сногсшибательные локации, и стильные костюмы. В общем, и вот этот мачизм, и брутализм, вот это вот
2: все обязательно. Любит. Мне больше всего нравится, что он в своих фильмах...
4: Музыка.
2: Он же хороший друг с этим футболистом бывшим, Дэвидом Бекхэмом. И в эпизоде всегда его снимают. Но дает ему какие-то роли трешовые. Там, типа какой-то, не знаю, прислуга или садовник. Да.
4: Так, ну еще, конечно, очень много российских фильмов прям выходит под последние звонки, под выпускные. Милана Хаметова, она там играет Машу Хаметову. «Не одна дома, три». Выпускной, как
2: раз. А есть еще и первая третья часть,
4: оказывается. Да, и причем ей же как раз вот реальной актрисе 16 лет. Она как раз заканчивает 9 класс. Что-то она учится вообще или нет, потому что у нее такая карьера примерно вот начиная с 11 или с 12 лет. Она снимается, наверное, как-то по индивидуальному обучению, но вот собирается, говорит, в 11 класс. А потом поступать уже в театральный какой-то вуз.
2: Пусть значит, сначала ЕГЭ сдаст, потом поговорим.
4: Да, в этом фильме еще играет мальчишка, ну как мальчишка, ему 20 лет уже, Марк Малик Мурашкин. На самом деле, я думаю, что-то знакомая фамилия, вот буквально недавно в детской филармонии, он еще оказывается пианист, он просто виртуозен какой-то, прям играл, и многие ходили, смотрели, он там несколько было пианистов, вот как раз в детской филармонии.
2: Это здесь у нас или где?
4: Был концерт, да. Еще в этом фильме Роман Курцин такой, обаятельный аферист. Это, ну, по сюжету этого фильма мошенники.
3: Так.
4: Мошенники пытаются, значит, выпускной сворвать.
2: Все деньги, которые скинули на шторы за год.
4: Да, испортить выпускной, а ребята будут его спасать.
2: Как
4: еще,
2: мило.
4: Да, еще из российских именно фильмов «Богатыри». Там про школьника Ваню, 8 лет. Значит, это Андрей Андреев. Не перепутаешь, да? Это мальчик, который в «Бате» играл, вот этот пацаненок такой рыжий.
3: Классный, да.
4: Он, значит, открывает портал в Древнюю Русь, знакомится с богатырями. Один из них Роман Постовалов, ну, играет Роман Постовалов.
2: Тот еще богатырь, да-да-да, на максималках.
4: И с Ратибором Романом Курциным, который вот играет.
2: С Ратибор — это одно слово, извиняюсь.
4: Получается, да. Значит, и все. И они, значит, мешают коварной волшебнице погубить, пробудить могущественное зло. Ну, такое семейное фэнтези. Посмотреть, наверное, приятно детям. Еще из наших российских фильмов «Пока небо смотрит». Это для любителей танцев, потому что там очень много... Вообще-то актриса Любовь Аксенова в этом фильме выступает как режиссер. Она не снимается, но там очень много звезд
2: танцев.
4: Ты смотри,
2: как доросла.
4: Да, звезд танцев на ТНТ. Там Валерия Гай-Германика играет в этом фильме. Ну, в общем, немножко документального, немножко такого сюжетного про молодых танцоров, мечтающих о признании. А у Любови Аксеновой, кстати, муж режиссер. Я думаю, что научил ее.
2: Через постель научил. Все понятно.
5: Утреннее шоу на «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь. 0+.
5: Реклама.
3: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
8: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
3: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация. Специалиста.
9: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
10: У Rich Family Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
11: Помогите! Тону!
12: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
13: Спасибо, дружище!
14: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
15: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Раз. Два, три, поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет.
15: Акция до конца мая этого года.
17: Вызов. Это испытать настоящую полосу препятствий.
18: Вызов проверить себя как спецназовец.
19: И побывать в настоящей пожарной машине.
20: А еще попробовать еду полевой кухни.
17: Вызов – это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
19: Мам, пойдем!
17: Вызов – новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
21: 12+.
22: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
23: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
24: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
25: Лим-Попо. Веселье не за горами.
15: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
26: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907-0+.
27: Не стыдно?
28: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
29: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
30: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
29: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
31: Боитесь, что с пробегом? Значит, убитый? Забудьте! В Акаме автомобили с пробегом только те автомобили, которые прошли 100% проверку. Без скрученного пробега, без кривых кузовщиков. Мы продаем надежность с документами по честной цене.
32: В Акаме автомобили с пробегом.
31: Звоните прямо сейчас. 343-08-47.
15: Реклама. ИП Житков Игорь Юрьевич. НН-66-700-734-63-01. Все автомобили, принимаемые для продажи, проходят полную юридическую и техническую проверку. Подробности в отделе продаж.
33: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:26 в Екатеринбурге, и мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП Центр Екатеринбург ООО, диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. На дорогах города сейчас есть пробки. 4 балла показывает Яндекс.Карты и затруднения на Уралмаше, но не такие, как были эти дни, потому что все-таки положили асфальт на перекрестке Космонавтов, машиностроителей. Из-за этого стало попроще двигаться. Но все-таки победы от Ильича. Большая пробка до Космонавтов. По Космонавтов также собирается транспорт от фитнес-клуба. И все это до перекрестка с Баумана. По машиностроителям тоже пробка есть. Но опять-таки не такая, как это обычно бывает по утрам. Чуть поменьше. Далее смотрим. На Шевской сегодня тоже не так уж и занято. Что в центре города происходит. Давайте посмотрим на улицу Серафима Дерябина. Вот там пробка. Пробка начинается от Репина, то есть еще где улица Токарей, и продолжается она до улицы Шаумяна. И вот на этом перекрестке Шаумяна, Серафима Дерябина, большая пробка во всех абсолютно направлениях. Также затруднено движение в центре города сейчас на улице Московская. Кстати, на Московской в левом ряду сразу после Фурманова в направлении Щёрса случилось ДТП. Также по Московской перечёрса, это уже в направлении центра города, тоже пробка собирается. Но, конечно, хуже всего сейчас себя чувствуют те, кто выезжает со стороны ЖБИ. Напоминаем, что там долго еще будет идти ремонт, поэтому пробки каждый день и даже в выходной очень большие. Но пока без ДТП в городе, поэтому будьте, пожалуйста, предельно внимательны и аккуратны.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауле 182, литера И.

0: предназначены для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
1: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «СЗ Синица.Реформа-1».
0: Вопросы и ответы в прямом эфире.
2: Хотел бы рассказать о машине Jack пикап, который Т9.
1: А, именно Т9. Хорошо, давай, рассказывай.
2: Может быть, будет кому-то интересно. Смотрите, владею автомобилем уже 2 года.
1: Угу.
2: Проехал больше 100 000 километров по таким условиям жестким, что Toyota даже и не снилось. Может быть, я сейчас приукраской это рассказываю, но тем не менее машина не вызвала никаких отрицательных эмоций, лишь одни положительные. Ни одной поломки у нее не было.
1: Угу.
2: Поэтому, если кто-то рассматривает себе к покупке данный автомобиль, я советую очень обратить на него внимание.
1: Скажи мне, пожалуйста, а у тебя в какой комплектации он?
2: Это была первая машина в России, без приукрас тоже говорю. Она была в единственной комплектации, без слепых зон,
1: угу.
2: Ну, как бы, люк там у нее, что, климат, ну, самая такая, как бы, средняя, я думаю, комплектация.
1: Угу.
2: Поэтому машина очень классная. По сравнению там с ценами на те же хайлюксы, я считаю, что прям достойный конкурент Toyota и L200.
1: Он еще и выглядит очень брутально, так, знаешь, прям...
2: Да, у него морда очень красивая. Ну, как бы этим и привлекла. В красном цвете машина, как бы, просто супер. Люди действительно обращают внимание. Даже на заправках, я помню, первое время подходили. Блин, чё, как тачка? Да огонь, вот, ну, серьезно. Есть у китайцев на сегодняшний день продукты, которые могут составить достойную конкуренцию там азиатским или европейским
1: автомобилям. Слушай, а ты мне скажи, пожалуйста, у тебя он на бензине или на дизеле?
2: Да, он был на бензине только те времена, когда он вышел. Это сейчас, вот с 26-го года, я обслуживаюсь официалов и заскакивал к ним, посмотрел. Да, у них на сегодняшний день есть машины с дизельными моторами, но у меня бензин. Единственное, конечно, да, на что стоит обратить внимание, расход у бензина достаточно высокий. В среднем режиме где-то 13,5 литров получается.
0: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Подскажи, пожалуйста, вот между отечественными Lada Largus или Vesta SV Universal?
1: Именно SV, не SV Cross?
3: Ну, там, не знаю, короче, багажник большой нужен.
1: Слушай, ну, где большой багажник, там... Вот просто SV-шки и SV Cross — это более гражданская такая тема, Largus более хозяйственный. То есть, если тебе нужен простецкий автомобиль для, там, разъездов, именно по работе, ну, я бы, наверное, не упирался, там, в какую-то тему, связанную с новизной платформой, там, с какими-нибудь моторами чуть помощнее. Я бы вот брал самый такой, хотя бы проверенный вариант. Лотерея есть, конечно, да, если брать, допустим, там наши двигатели, если есть масложор какой-то, там сразу уже это с завода начинается история. Если он есть, то от него избавиться тяжело. А если нет, то так и ездят люди. Я знаю ребят, которые Ларгусы себе взяли просто по производству гонять, знаешь, там металлические детали туда-сюда перетаскивать. Да. Как хоз нужды, знаешь, машина. Работает машина себе до сих пор. Конечно...
3: Я не новый рассматриваю, бэушный.
1: Ну, бэушные тоже, кстати, пользуются спросом, именно Ларгусы. Потому что, а вот это все как бы, ну, это же раньше была дача. Хотя, конечно, там уже не пахнет реношками совсем, кроме дизайна и оставшихся там вещей. Но давай так, вот по-хорошему, по сочетанию цены, качества и хозяйственной нужды, он лучше. Если мы берем для обычного вождения, я бы брал себе тогда SV Cross, потому что у него и просвет дорожный высокий достаточно, что там, 20-ка, и по вместимости неплох, багажник хорошо цивилизованно сделан, цена кусачая, очень.
3: Вам спасибо.
1: Тебе спасибо, благодарю за внимание, господа, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Реклама спонсора. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
4: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
5: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
6: Застройщик ОАЗ Синица.Реформа-1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 314.
7: Реклама. плану.
8: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.
9: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом. А в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
10: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Селькоровская, 22. 228-2111. Киберпятница в Брайтфит. Только 22 мая этого года. Вау, скидки на фитнес. До 60%. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 344-0355. Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
1: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
2: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
3: Березовский! Так рядом же! Поехали!
2: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
4: Кредитор по «АвтоБанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
5: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
6: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
7: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
6: Поехали. Скажи адрес.
7: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
6: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7:43 в Екатеринбурге.
3: И прямо сейчас дозванивайтесь к нам в эфир по номеру 237-104. Приготовили для вас интересное стихотворение. Правильно в рифму его закончите, и приз ваш.
2: Приз ваш от нашего спонсора. Это сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» и П. Климович Игорь Сергеевич. Кто у нас на связи? Алло, привет.
3: Привет, как зовут?
4: Здравствуйте, Ульяна.
2: Ульяна, ты уже на работе?
4: Нет, еще еду.
5: Ты когда-нибудь мужской костюм примеряла?
3: Опа.
2: Мужскую рубашку,
4: нет,
2: может.
5: А я вот да.
3: А стилист рекомендует, между прочим. Короче, Ульяна, мы для тебя, как уже сказали, приготовили стихотворение небольшое. В рифму его нужно закончить, ну, в конце слова подобрать, и тогда приз твой. Так, слушай внимательно, погнали. Виктор позвал на свидание жену, чтобы вдвоем посмотреть на луну. Столик в шикарном кафе заказал, пышный букет орхидеи собрал. Сам перед этим съездил на шопинг, чтобы на ужин надеть черный...
4: смокинг.
2: Да, какой это шикарный муж.
5: Практически как Джеймс Бонд.
2: Да.
5: Улья, мы тебя поздравляем. Ты получаешь сертификат на 3000 рублей в сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены».
3: Есть кого принарядить, да, Ульяна? Кого...
4: Да, жениха.
2: Прекрасно.
5: Жениха?
2: Ох, смотри.
3: А свадьба когда?
4: В августе.
3: Молодцы.
2: Совсем немного
5: еще
2: осталось.
5: Проверить себя, немножечко проверить.
3: Как на нем чмокинг сидит или что? Ну хорошо, Ульян, трубку не клади, за эфиром расскажем, как приз забрать. Ну и с тебя громкий крик катапульта. Давай, 3-4.
4: Катапульта!
6: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Доброе утро. 7:52 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт». На «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
1: Доброе утро. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа, сказал президент России на чаепитии с председателем КНР Си Цзиньпином. В рамках поездки Россия и Китай приняли 20 совместных документов, включая межгосударственные, межведомственные, коммерческие. Так, окончательные договоренности по строительству газопровода «Сила Сибири-2» близки к завершению. Компании дорабатывают конкретные контракты. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью каналу «Вести». Проект предполагает поставку 50 миллиардов кубических метров газа в год в течение 30 лет. В Свердловской области подросткам, которые издевались над школьниками и снимали все на видео, вынесли приговор. О поступке 16-летних парня и девушки стало известно осенью 24 года. На перемене они издевались над своей одноклассницей. Подросток несколько раз ударил девочку кулаком по голове, телу, потом подпрыгнул и с силой нанес ей удар ногой. При этом подруга нападавшего снимала все на видео. Пострадавшая получила серьезные травмы. Во время следствия выяснилось, что это не первый поступок школьников-хулиганов. Суд назначил парню 2 года в воспитательной колонии, его подельнице дали год условно, сообщает Ядин. В Екатеринбурге пересчитают соловьев. К ежегодной акции орнитологов «Соловьиные вечера» могут присоединиться все желающие. Нужно сделать аудиозапись пения соловья и указать местоположение. Специалисты собирают информацию о численности соловьев в городах, поскольку эти птицы являются настоящим индикатором экологического состояния парков. Если соловьев становится меньше, значит, с природой в городе что-то не так. По словам орнитологов, наиболее активно соловей поет рано утром, примерно в 6-7 часов, и в вечерние часы. Соловьиные трели звучат короткое время, с середины мая до конца июня. В почтовых отделениях Екатеринбурга появились марки с Владимиром Жириновским. Новинку выпустили ограниченным тиражом, посвятили памятной дате – 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР. На миниатюре – портрет политика на фоне здания Госдумы. Тираж выпуска составил 88 тысяч экземпляров по всей стране. Почтовые марки – это культурный слепок эпохи. Марки в честь государственных деятелей выпускаются ограниченными тиражами и всегда вызывают высокий интерес у жителей региона, рассказала порталу 66.ru директор группы регионов «Урал» Почты России Наталья Алимасова. Российский стилист Влад Лисовец назвал необычный тренд сезона в туфлях. Это туфли оригами. Известные бренды активно используют их нынешней весной. Это туфли, внешне напоминающие подделку из бумаги. В сети есть сотни видео с инструкциями, как сделать из бумаги туфельки разных форм. Точно такие же туфли, только из кожи, массово появляются на мировых подиумах. Доллар на четверг 70.95, евро 81.98.
2: Информация на правах рекламы.
3: Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
5: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
6: А лето у нас ждет из крайности в крайность. Климаты тут резко континентальный.
7: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хабейл» на «Космонавтов-3». Синоптики обещают сегодня в городе переменную облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 18-20.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
11: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
13: Thank you.
2: Информация на правах рекламы.
8: Осторожно, Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
9: До 31 мая этого года только 11 автомобилей Exit TXL по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок? Приезжайте в Exit Автобан на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
12: Exit. Born for more.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 8 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 8 часов и 3 минуты в Екатеринбурге, 21 мая, четверг на календаре, за окном плюс 10 градусов, светит солнце, никаких осадков до субботы нам не обещают, и потепление снова придет, в общем, по-моему, с воскресенья опять жара будет в городе.
1: Вот жара, на самом деле, у нас же как-то приятная погода, а Псков, Питер, Вологда, там
2: Москва,
1: вообще же,
2: опять же
1: Москва, плюс 30, там вообще люди
2: вчера изрывают, там был, по-моему, жары. Побит температурный рекорд,
1: да,
2: плюс 38.
1: Для мая это вообще
2: было,
1: конечно, очень сильно.
0: Что-то и зимой-то им не особо везло.
2: Слушайте, ну даже новости были о том, что лет через 5-10 Москва приблизится к Сочи.
1: Слушайте, ну жарко стены не ломит, так дождаться мая, лета, и вот когда не надо все это...
0: И сидеть стонать?
1: Да. Не стонет.
2: Нет, кто нет. Хочет стонать, тот всегда стонет, но мы не стонем. У нас вот есть фотоконкурс интересный.
0: Мы вместе с дилерским центром Lucky Motors Хавейл проводим этот фотоконкурс на тему «А это мой багажник».
2: Имеется в виду багажник автомобильный,
0: автомобиля. Конечно, да. До 22 мая присылайте нам свои фотографии, где есть вы, ваш багажник. Все это нужно выслать на сайт pilotfm.ru. То есть заходите, там есть раздел «Фотоконкурс». И вот туда, пожалуйста, фотографии присылайте. И 22 числа...
1: Завтра уже ребята в навигаторе будут выбирать пятерых победителей, которые получат наборы автомобильных инструментов. Партнер проекта ЗАО Lucky Motors, официальный дилерский центр Lucky Motors Хавейл Си на Умельцев 2.
2: Новость, которая вчера вызвала, мне кажется, самое бурное обсуждение, это о том, что школьников хотят научить рожать красивых и здоровых детей.
1: А как это?
2: Такой, вот сразу вопрос первый, который возник у всех, да, пользователей, а как
1: это? А до этого рожали некрасивых детей, что происходит?
0: Давай подробно.
2: Мы не знаем, что это такое, если бы мы знали, что это такое. Короче, с детского сада и школы надо учить детей не тому, как не забеременеть, как предохраняться, а учить, как родить здорового и красивого ребенка. Ну, то есть, в принципе, вся идея в том, что беременность — это хорошо, рожать — это хорошо.
1: Так это мы в это всегда и играли. Конечно. В дочки, матери, девочки играли всегда.
0: Не, ну, Бог с ним красивым, главное, чтобы здоровым был. Но
2: также,
0: это тоже, блин, лотерея.
2: В ЗАГС собрании добавили, что надо стремиться к тому, чтобы каждая девочка хотела выйти замуж и родить много детей.
0: А что за госпрограмма
1: такая? Мы вот когда играли, тоже вот я вспоминаю вот эти дочки, матери, у нас бати никогда не было. Ну, то есть он всегда был либо в командировке по сценарию.
0: Так играя называется дочки, матери,
1: дочки, матери.
0: Не
1: там
0: семья?
1: Да, там была не семья. Мы еще иногда играли в проводницу и пассажира, и уже...
2: Это, я извиняюсь, вы когда в садике играли или уже в взрослой жизни?
1: Да, там, и вот дочки, матери.
0: А что выходит в эту программу? Как они будут обучать-то этому?
2: Пока это только идея. Пока это только идея, но я так понимаю, просто прививать то, что вот семейная жизнь —
1: учить, главное, тому, что дети сами инстинктивно занимаются этим.
0: Я думаю, что там будет в том числе ЗОЖ, что нужно здоровый образ жизни вести для того, чтобы дети были здоровыми. Это ведь тоже немало.

0: Маловажно.
1: Да, да, тут в пику сразу же мем завирусился, я уж не знаю, с какой он страны, а про собаку, ну там как бы мама собака, девичья да. пытается кормить, ну. видно по ней, что она измучена, ее высосали всю, и тут же батя-пес сидит в соседней комнате, смотрит телевизор, новости.
0: Типичная, да, ситуация.
1: Да, да, да, да, да, да, вот такое нельзя показывать детям точно, мне кажется.
0: Ой, они такого навидались, мне кажется, в своей жизни, но у нас впереди конкурс «Верю-не верю», нам нужны сразу два радиослушателя, 237-104, это телефон нашей студии, так что звоните, отвечайте на вопросы и получайте призы.
2: Реклама.
3: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
4: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
3: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
5: На старт, внимание, Шартаж-пляж!
6: Объявляем старт пляжного сезона. Шартаж-пляж открыт.
5: Марш на Шартаж-пляж!
6: Шартаж-пляж открыт. Приезжайте и отдыхайте.
5: Карта проезда на шартаж-пляж.рф.
7: Мне нужно личное пространство.
8: У тебя будет своя комната.
7: Мне нужно больше места под одежду.
8: А у тебя гардеробная.
7: А мне нужно играть с друзьями.
8: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома.
9: Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
10: УСА Витамин Девелопмент. ИН-667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Тепло ли тебе, девица?
12: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
11: Да, стало быть, пора в Prime Service.
13: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: Ура! Верпарк!
3: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
2: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
3: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.
4: Уралмаркет. С 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный.
5: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
6: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
7: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
8: Лим-Попо. Веселье не за горами.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
10: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-08-907-0+.
11: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
12: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
11: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
12: Правда?
1: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
14: Катапульта. Бабах!
15: Дорогие девочки, звоните нам 237-104. Мы ждем вас в конкурс «Верю не

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8:15 в Екатеринбурге. Конкурс «Верю, не верю». Мы начинаем. Спонсор конкурса ООО «Кит Екатеринбург» – аквапарк «Лимпопо».
3: Так, Данил до нас дозвонился. Говорит, что работает в такси. Привет, Данил.
2: Привет, Данил.
4: Доброе утро.
2: Ну и сегодня на каком маршруте? Ну, сейчас именно.
5: Где так, уже да. успел покататься?
4: Куда закинет.
2: А, то есть ты такой неразборчивый. Ну, в смысле, не выбираешь, да? Какой дали район, такой и поехал.
4: Ну, так Яндекс не выбирает, там закидывает.
3: А, ну, сейчас где находишься, в центре где-то?
4: На птичнике.
2: На птицефабрике.
3: Пробки там есть?
4: Да. Ну, немного есть, да.
2: Ну, вот, да. Ну, больше всего, конечно, пробок в городе, как ни крути, это ЖБИ, синие камни, там еще новый выезд.
5: Сереж, давай знакомь нас с девушкой. Да. Просто Сережа долго ее искал, потом сказал, интересно.
2: Так,
5: она спросила, кем она работает.
3: А вот не скажу, секретики. Давай, Наташа давай. У нас на связи, Наташа. Работает на складе. Вы удивитесь, кладовщиком.
2: А, Наташ, привет.
6: Здравствуйте.
5: Интересно стало,
3: что
5: Сергей,
3: за
5: что за склад
3: что
5: и
3: за
5: что
3: склад?
5: У тебя там есть?
6: Валберис.
2: О, склад Вайлдберрис.
3: Наш любимый, да, ну, да, да.
2: Понятно, почему там девушка.
3: Все корзиночки, все корзиночки, да, да, на этом складе лежат.
2: Подожди, ну насколько большой это склад?
6: Очень большой.
2: В распределительном центре находится он?
6: Нет.
2: Нет?
6: Это собственный склад.
2: Понятно. Ну ладно, давайте поиграем, ребят. У нас есть для вас 3 утверждения. Вы либо верите в них, либо нет. Кто наберет 3 верных ответа, получит приз.
3: Первое утверждение. Мы утверждаем, что домен .ch относится к Китаю.
2: CH, да.
3: Верите? Ну вот как у нас ru, а у них CH.
6: Верю.
3: Так, Наташа верит, а ты, Данил?
4: Верю.
2: Веришь или нет?
4: Верю, верю.
2: Веришь.
3: Записали, дальше погнали.
5: Мы утверждаем, что твердое небо, не небо, небо, находится над языком, а мягкое под языком. Согласны?
3: Веришь, Данил?
5: Над и под.
6: Верю.
2: Оба верите. Ладно, ну и заключительное. Мы утверждаем, что итальянское слово «скалатура» переводится как «декольте». Скалатура.
3: Данил, веришь?
4: Спасибо. Нет, не верю.
2: А так. Ты, Наташа? Ну?
6: Нет, не верю.
2: Тоже не верю. Везде одинаково ответили.
3: Ну, сейчас посмотрим, как вас подвело, не подвело это чутьем. Так, с первым утверждением, домен CH – это на самом деле Швейцария. У Китая немножко другой он – .cn.
2: Вот так вот, да. Тут вы оба не правы.
5: А дальше тоже, кажется, неправо, потому что давайте проверять, где там мягко, где твердо. И мягкое, и твердое все над языком, небо. Оно как бы как небо, только у нас там во рту.
2: Ну, сначала идет твердое.
5: А потом сразу мягонькое.
2: Вот там вот где-то прям далеко.
3: Как
5: проверьте.
2: Да. А снизу это не небо.
3: Язык вы не сломаете.
2: Так, итальянский. Скалатура в переводе с итальянского это... Декольте,
3: ах ты,
2: вырез.
3: Скалатура,
2: да,
3: скалатура.
2: Да, да.
3: Ну что,
2: везде промазали
3: исторически,
2: вообще.
3: Мне кажется, да, момент везде, да, по минусам. Ну ничего страшного. Данилу желаем побольше заказов, ну и спокойных пассажиров. Ну а Наташе, чтобы не завалило посылками на том самом складе. Вам хорошего дня и...
2: Кричите оба катапульта,
3: да. Да, с вас крик катапульта. 3-4.
6: Катапульта!
7: На радиопилот. Информация на правах рекламы.
8: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
9: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
10: Пора планировать каникулы в Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
11: Лимпопо! Веселье не за горами.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru
13: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-0807-08-907-0+.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Марамойка, марамойка, украшение помойки.
2: Лина, это я.
3: Доброе утро, 8:21 в Екатеринбурге, с вами «Катапульта» и случай на радиостанции. Хорошо, что не у нас, это в Лондоне произошло, британцам сообщили о смерти короля Карла III. Но компьютер выдал в радиоэфир заготовочку на случай смерти короля. У них всегда есть такая, что уже человек уже в возрасте.
4: Хорошо, что у нас таких
3: нету. Но это произошло из-за компьютерной ошибки. Видимо, джингл-машина выдала. И вот все это выпалили. Гимн отыграл, боже храни.
5: Да,
3: вот,
5: да, да.
4: И всех уволили.
3: И молчание на 15 минут. Все в шоке, видимо, не знали вообще, что происходит, что делать. Потом вернулись в эфир, ведущие извинились, сказали, что это компьютер.
5: Ой!
3: Все напутал.
4: Я что-то не то нажала, и все удалилось.
3: Да, это знаешь, как уборщица пришла, нажала на какие-то кнопки.
4: Могли, кстати, спереть на нее.
3: Радиостанция опубликовала официальное заявление. Извините за причиненные неудобства. Нет, ну, на самом деле там у людей, у некоторых могло и случиться переживательные достаточно ощущения. Но на
5: а
3: самом
5: что
3: деле...
5: на это говорит Карл?
3: Что он может сказать?
4: Он больше эту радиостанцию не слушает. Перешел на пилот FM, только катапульту теперь слушает.
3: А вы знаете, чем сейчас занимается московский зоопарк?
4: Интересно.
3: Они спасают бегемотов в Колумбии. Слушайте, там такая жесточайшая история. Наркобарон Пабло Эскобар, когда он хорошо у себя время проводил на своих виллах, там, да, у него были бегемоты. Значит, а я даже вот узнала, оказывается, этих бегемотов, по одной из версий, помет этих животных заглушал запах наркотиков.
5: Ой.
3: Значит, и поэтому вот эти бегемоты у него там водились.
4: История достойной экранизации прям. Ну,
3: да.
4: И что?
3: И после его смерти все бегемоты разбежались по стране и стали бесконтрольно размножаться. История просто достойная Netflix сериала.
4: Как бы бегемоты это не кошки, знаешь, чтобы размножаться так бесконтрольно.
3: За 30 лет бегемотов стало так много, что они уже стали угрожать экосистеме Колумбии. Они еще все же выросшие на хороших таких махровых препаратах.
4: Ну, да,
3: там,
4: да,
3: они там говорят
4: бегемоты.
3: Вообще просто, и власти уже говорят о риске экологической катастрофы.
5: А московский зоопарк здесь
3: при чем? А московский зоопарк? Ну, решили познакомиться вот с ними. Ну, вместе с коллегами из других стран пытаются переселить, допустим, 80 бегемотов в свои зоопарки. То есть каждая страна забирает себе по нескольку бегемотов.
4: Я просто представляю, знаешь, в следующем году идешь по московскому зоопарку, тут у тебя капибары, тут у тебя панды. И где-то из угла такой: пс-пс-пс, сюда подойди, бегемот позовет.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Мы более 20 лет занимаемся сыпчиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
9: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
8: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
10: Реклама.
11: Артем, давай купим машину.
12: Какую машину? Стиральную?
11: Нет, импортную.
12: Китайскую, что ли?
11: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
12: Да где ты ее сейчас найдешь?
11: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
13: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
14: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
15: О, Rich Family, Новосибирск, ОГРН, 110-547-605-1196.
16: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
13: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
10: Указана максимальная цена перепродажи Тэнк 300 Драйв 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
17: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. Плюс 7-343-288-57-78.
18: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.
19: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
20: Не искать, а выбирать. Приехали в Автобан Березовский.
19: Черри, LG, Теннет, в Автобан. На любой цвет и бюджет.
20: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
3: Отправляемся в морской круиз.
0: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
2: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
0: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
4: Территория.
5: Улыбка.
4: Стейк.
5: Смех.
4: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: Необходима консультация специалиста.
1: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
4: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
4: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
3: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
6: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
7: Купиамода. Просто набери 380-8686.
8: Автоцентр «Восток». А «Амода C5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовская кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
9: Акция до конца мая 2026 года.
10: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
11: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
10: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Катапульта.
13: Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты и просто сочувствующие. 8.32. В Екатеринбурге на радио «Пилот» проверка на дорогах. Ее представляет АКПП-центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Так, давайте посмотреть, что нам показывает сервис Яндекс.Карты. Ну, само собой, движение затруднено. 6 баллов на дорогах. Пробка на Малышево от Репина до 8 марта. На Космонавтов придется постоять от Победы до Фронтовой. Бригад, также Восточная многострадальная, от Малышева до Декабристов стоит. Ну, само собой, выезд Жибайки, все плохо, все печально, Сыромолотова, Высоцкого, от Сорокалетия Комсомола до Малышевского моста практически стоят машины. На Белинского сложно проехать от Фучика до Фурманова, видимо, пока не закончили там дорожный ремонт в районе Большакова, поэтому придется постоять немножко в пробках, ну и пробка еще небольшая. На Объездной случилось от Громова до пешеходного перехода. Это все крупные затруднения к данной минуте. Будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271 00 11. АКПП-центр Екатеринбург. Краули 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
1: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «СЗ Синица. Реформа 1».
0: Вопросы и ответы в прямом эфире.
2: Подскажи, пожалуйста, Opel Corsa 2007 года. Как аппаратик вообще?
1: Если мы будем брать дизайн, там какие-то штучки приятные для девчонок, да, он такой миленький. Вполне нормально себе едущий европейский автомобиль, но только когда едущий, не ломающийся. К сожалению, про надежность ничего такого суперского сказать не могу, есть к чему придраться, но цена. Цена вопроса тут важна. Если мы берем более-менее надежные платформы в этом классе, то они либо выглядят не очень, давай так скажем, либо стоят уже не очень, как вот японцы, например. Корса в этом плане, она чуть интереснее французов, ну, а по цене практически то же самое. То есть, если мы будем рассматривать автомобиль в долгосрок, то, конечно, там слишком большая ревизия будет, учитывая год выпуска. Я так понимаю, ты берешь для девочки...
2: Да просто попу катать.
1: Чью?
2: Ну да.
1: Чью-то. Ну, правильно, да? Соответственно, кататься в сервис будешь ты.
2: А, вот как.
1: Ну, а как ты хотел? Это ж, если ты берешь жене или дочери, это постоянно вот это вот. Алло, пап, алло, кис, у меня вот это сломалось. Вот это, а куда мне? А вот с этим мне куда? Хочешь сказать, да не брала б ты лучше эту машину вообще. Да, она покрасивше, чем одноклассники. И я понимаю, почему у женщин к ней душа лежит. Но не всегда надо внешность выбирать. Ну, вы же понимаете, девочки. Хотя уговорить вас зачастую очень сложно. Ну, прям очень.
0: Вопросы и ответы в прямом эфире.
2: Land Rover Freelander 2 предлагают от него 2009, по-моему, год. Что про него вы можете сказать? Вот.
1: Изначально этот автомобиль по соотношению дороги и бездорожья получился одним из самых интересных. У себя в классе точно. То есть, если вы ищете автомобиль с хорошей проходимостью, энергоемкой подвеской, достаточно управляемый на хорошем асфальте, таких примеров я единицы могу перечислить. Если мы берем с точки зрения содержания, здесь зачастую очень много упирается в пробег состояния, учитывая год выпуска, машине почти 20 лет. И это надо тоже учитывать. Вопросы по системе охлаждения, по топливной системе. Могут и по коробке, знаешь, по многим другим нюансам, которые все равно с возрастом возьмут свое, и они достаточно недешевые, тоже надо учитывать. Но вот еще раз повторюсь, а что ты возьмешь за такие деньги в этом классе? Что-то корейское двухлитровое, слабенькое и не особо проходимое? Ну, наверное, это вариант. Но людям-то хочется, допустим, широких возможностей, там, определенный статус, в конце концов, еще чего-то. Фрил в этом плане, наверное, интересен просто с учетом того, что страховая сумма должна быть в бардачке. Как мы обычно говорим, это там в районе 100-150 тысяч рублей в случае чего-либо. Есть там, конечно, работы очень недешевые, и не дай бог на них приплыть. Но если нормально диагностировать, можно обойти вот эти подводные камни хотя бы на первые годы эксплуатации.
2: Спасибо, Александр. Ну, в принципе, да, я вижу, по городу ездят они, как бы, ну, такая брутальная машинка, мне вот как бы она что-то понравилась.
1: Да ездят, цена, конечно. Цена на нее демократичная. Учитывая все сложности с содержанием, люди понимают прекрасно, что это не золотой автомобиль. Ну, я имею в виду не золотой в плане надежности. Но при этом он дает возможность реально ездить по плохим дорогам. Это прям вот проходимый достаточно вариант. И в то же время ты не теряешь управление, и он не выглядит, как, я не знаю, там, крокодил-внедорожник на обычной дороге.
2: Ну, согласен, да. Тут еще и помогайки всякие вроде есть у него.
1: Есть там помогайки, конечно. За что, собственно, его и ценят? Да все у него там есть, что необходимо. Просто он уже такой, ну, старенький. Надо смотреть, в каком он состоянии тебе достанется. Выбирать придется долго.
2: Ну, все понял. Александр, спасибо вам большое.
1: Спасибо. Благодарю за звонок. А вас, друзья, благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Реклама спонсора.
4: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
5: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
6: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
7: Застройщик ОАЭЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
8: Реклама.
9: Кибер-пятница в Брайтфит. Только 22 мая этого года. Вау, скидки на фитнес. До 60%. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 344-0355.
10: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
11: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом. А в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
12: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
16: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета. Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
17: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Человек, купающийся.
19: Ух.
18: В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство.
19: Ух.
18: Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы.
19: Хорошо.
18: Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
20: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
21: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
22: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
21: И квартира в орбите.
23: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные теннисные дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
21: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
24: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
25: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
26: Конечно, встречали. Если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
27: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
28: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
29: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для защиты двигателя автомобиля использую триботехнический состав «Актив Плюс ДВС» от компании «Супротек». Состав продлевает ресурс двигателя, повышает его мощность и приемистость, сокращает расход топлива. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
30: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
31: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серебкиной.
30: Веер Мол. 6 июня. 0+.
32: Продолжите фразу. Три десятки это...
33: Такси. Я на работу езжу.
34: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
35: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
32: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
36: О,
0: ООО «Дрэл Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
1: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 8:52. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Регинес».
1: Доброе утро. Россельхознадзор с завтрашнего дня приостанавливает ввоз в Россию цветов из Армении. Ограничения вводятся из-за рисков для фитосанитарной безопасности. Несмотря на гарантии соответствующих ведомств Армении, в поставках продолжают выявлять карантинные объекты, пояснили в Россельхознадзоре. В Екатеринбурге возбудили дело против молодого лихача на Audi, который творил настоящее безумство на своей машине и выкладывал экстремальные видео в соцсетях. В поле зрения ГАИ он попал в прошлом году, когда пронесся по плотинке на скорости более 100 км в час. В Екатеринбурге мошенники обманули женщину на 2,5 миллиона рублей, разыграв многоходовую схему с налоговой, госуслугами и Центробанком. Пострадавшая рассказала Е1, что все началось со звонка с неизвестного номера. Ей сообщили о проблемах с налоговой декларацией, попросили продиктовать код из СМС, а затем убедили, что ее аккаунт на госуслугах взломан. Дальше с женщиной несколько часов общались якобы сотрудники поддержки госуслуг и Центробанка, убеждали в угрозе для счетов и недвижимости и в итоге заставили взять кредит под залог квартиры и перевести деньги на чей-то криптокошелек. Оздоровительная кампания в Екатеринбурге охватит 168 тысяч детей в этом году. Из них 32 тысячи отдохнут в лагерях дневного пребывания. Еще 30 тысяч отправятся в загородные лагеря, 5 тысяч в санатории. Рассказала директор департамента образования Елена Кириченко на заседании городской думы. Около 600 школьников получили путевки в оздоровительный лагерь на побережье Черного моря. Среди них дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, победители профильных олимпиад. Другими формами отдыха будет охвачено 100 тысяч детей, сообщает портал Екатеринбург.РФ. В Екатеринбурге пересчитают соловьев. К ежегодной акции орнитологов могут присоединиться все желающие. Нужно только сделать аудиозапись пения соловья и указать местоположение. Хронический недосып ухудшает работу сердца и мозга, предупредили в Минздраве. Чтобы дольше оставаться молодым и здоровым, нужно ложиться и вставать в одно и то же время. И от телефона нужно отказаться хотя бы за час до сна. Доллар на четверг 70.95, евро 81.98.
2: Информация на правах рекламы.
3: В Havail Pro Reginas выгодная акция. 7 новых кроссоверов Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. По специальной цене и только до 25 мая. Сделай жизнь ярче с Havail H3. Ждем вас на тест-драйв в Havail Pro Reginas в Екатеринбурге на Высоцкого 3. Звоните 364-50-38. Код города Екатеринбург 343.
4: А на улице лето зеленого цвета.
5: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Нагорный». Синоптики обещают сегодня в течение дня переменную облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 18-20.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Добро пожаловать в «Нагорный» от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
10: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Без 1:09 в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9:03 в Екатеринбурге. 21 мая, четверг на календаре. Пока плюс 12 градусов в городе. Сегодня больше 20 не ждем, но как бы это тоже прекрасно.
1: Приятная летняя погода.
2: Свежо и прекрасно, и можно летать на крыльях любви.
1: Но особо не разлетишься, там пробочки почти везде.
2: Нет, на самом деле полететь-то можно. Мы тем более вот вместе со строительной компанией «Спартекс» разыгрываем уикенд в столице. Можно полететь в Тбилиси с прекрасным товарищем, другом, соратником.
1: Со
2: с кем-то вдвоем, короче,
1: же.
2: Да, со спутницей. Принять участие в конкурсе можно до 28 мая. Активнее принимайте участие. Нужно для этого подписаться на нашу группу во ВКонтакте, Радиопилот 104 FM, сделать репост розыгрыша себе на страничку, которая должна быть активная, интересная, хотя бы там ваши фотографии живые.
1: И не должна состоять из одних рекламных репостов.
2: И отметить в комментариях одного друга, с которым поедете. И проверьте, пожалуйста, свой действующий загранпаспорт, чтобы он был.
0: Да-да-да, это
2: и
0: обязательно.
2: И друга, с которым поедете потом в итоге или вашим.
1: Ну, все эти действия занимают буквально 20-30
0: да,
1: секунд.
0: И тем более, что не нужно много комментариев оставлять.
2: Один
0: комментарий. Да-да-да.
2: И 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера ребята в навигаторе определят победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. А партнер проекта — строительная компания «Спартекс» ИП Сергеева и Елена Игоревна.
0: Ох, новость давай, Серега.
1: Да,
0: новость.
1: Вот я расстроился, девочки. Почему? Я расстроился. Я же миллениал. Ну, я миллениал, да.
0: Ну, мы тоже.
1: Тут неприятная новость для нас, для всех. Оказалось, что зумеры, ленивые, проживут дольше нас, миллениалов, благодаря нежеланию перерабатывать
2: и постоянно стрессовать. Потому что они моложе вас хотя бы поэтому.
1: Дело не только в этом. Преимущество зумеров в том, что они чаще выбирают баланс между работой и личной жизнью, ценят свободу, независимость и не готовы жертвовать собой и своим временем ради карьеры. Короче, не переутруждаются они.
2: А бумеры? А вот что с бумерами? Я вот где-то на пересечении бумер-миллениал.
0: Бумер-миллениал, да.
2: Это что нам теперь вообще?
0: Пахиваете, как кони.
1: Вам недолго осталось, вот что сказали мне. На вопрос, а что же бумеры? Сразу вспоминаются вот эти вот знаменитые мемасики из разряда, когда там, знаешь, взял на стажировку на работу зумера, он типа там отработал 1-2 недели, потом сказал, что я не хочу у вас работать, а на вопрос, почему, что тебя устраивает, он такой: у вас рабочий день с 9 утра, а я привык спать до 12.
0: Вот.
1: Все.
0: Зато бедные и выспавшиеся, знаешь, вот так
1: не переутруждаются. Они,
0: да,
1: особенно на фоне того, что многих сейчас удаленки выводят обратно в офис, потому что на удаленке контролировать нельзя. А вот в офисе-то вы, ребята, будете у всех под колпаком.
0: Слушай, ну контролировать нельзя на удаленке, но видно же, человек работает или нет. Если работа выполнена, то
1: ну,
0: и...
1: Ну, там научились тоже обманывать, знаешь.
0: Просто хотят смотреть, как
1: работы.
0: Люди работают, потому что на это можно смотреть бесконечно.
1: О, да.
0: 237-104 — это телефон нашей студии. У нас впереди игра, это может знать каждый. Мы ждем вас, отвечайте на вопросы и получайте призы.
3: Реклама.
4: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
5: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
4: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
6: На старт! Внимание! Шеф!

0: крупной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
1: 15+.
2: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
3: Джек-Гроб.
4: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
5: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток. Официальный дилер Лада в Березовском.
6: Березовский, так рядом же, поехали.
5: Лада Восток, Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
7: Кредитор ПАО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
8: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
9: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 565 802 7065.
10: Вызов. Это испытать настоящую полосу препятствий.
11: Вызов проверить себя как спецназовец.
12: И побывать в настоящей пожарной машине.
13: А еще попробовать еду полевой кухни.
10: Вызов – это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
12: Мам, пойдем!
10: Вызов – новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
14: 12+.
15: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
16: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
17: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
18: Лим-Попо. Веселье не за горами.
19: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
20: ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 186-667-08-907. 0+.
21: Зайчик, купи чинганчик.
22: Что? Лена, какой еще чинганчик?
21: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
5: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
6: Березовский, так рядом же, поехали!
5: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
23: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
24: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9:13 в Екатеринбурге. Начинаем конкурс. Это может знать каждый. Спонсор конкурса ИП «Гребец» Артем Константинович. Правовая компания «Гребец».
3: Елена до нас дозвонилась. Лена, привет.
2: Привет, Лен.
4: Привет.
2: А кем
4: привет.
2: Лена работает?
3: Напомни, кем да, ты работаешь.
4: Я работаю менеджером по сопровождению в компании «Консультант Плюс».
3: А в чем консультируешь и кого?
2: И кого сопровождаешь?
4: Помогаю, да, работаю с клиентами, помогаю клиентам там о всяких новинках рассказываю.
5: Да ты получаешься эскорт. Ну а что, это так называется же сопровождение, да?
4: Ну, у нас это сопровождение.
2: Теперь мы тебе придумали новое.
5: Так и запишем тебя, если победишь.
2: Слушай, ну у нас сегодня вопросы про рыб.
3: Как говорится, рыбку съесть, да, и сопроводить
5: так
3: клиента.
5: Так это рыбный четверг, все правильно.
2: Да, про рыбов вопросики. И подъехали. Итак, начинаем. Какая из этих рыб водится в Амазонке?
3: Пескарь, пиранья или макрель?
5: Рыбачила на Амазонке?
4: Не рыбачила, но думаю, что пиранья.
2: Думаешь, что пиранья? Да, это известный факт, действительно.
3: Кусачи они такие, да.
2: Кусачи. Я бы сказала, что они могут откусить. И второй вопрос. Какая рыба может плавать хвостом вверх?
3: Вперед. Хвостом вперед только.
2: Ой, вперед.
3: Это угорь, это акула или это белуха? Видела этих рыб?
2: Задний ход, короче, какая рыба может плавать?
3: Заднюю, короче, может, да, врубать.
4: Так, какой последний вариант?
3: Угорь, акула или белуха?
4: Ой, что-то мне кажется, что это угорь.
3: Тебе сейчас, правильно, кажется.
2: Да.
5: Он еще такой длинный. Он такой неприятный. Я когда вот такой-то видел, у меня сразу как-то роллы раскатилось.
3: Ты сейчас про кого-то конкретного, про бывшего своего или про угря? Ладно, молодец, хорошо идешь, Лен. Давай третий вопрос.
2: Какого вида акул не существует?
3: А вот это интересно. Не существует лисьей акулы, акулы домового или красной акулы не существует?
4: Так...
2: Какой нет?
3: Лисья, акула домовой или красная?
5: Эх ты, лисья.
4: Так, мне кажется, что домового.
2: А все остальное существует? Красная акула
3: домовой? Ну, акула домовой, на самом деле, да, сложно представить. Домовой это какой-то там, знаешь, Нафанио из этой сказки. Но на самом деле акула домовой существует.
2: Она страшная, я посмотрела.
5: Как твой дом, да?
3: Спасибо, да. Не хотел бы к себе такого домового, а вот красная на самом деле не существует. Ну, где вы видели ее?
5: Надо сделать красное сухое.
3: Им только когда стыдно, они, может, краснеют, но и то не факт. Ладно, Лен, ничего страшного. Тебе желаем, конечно же, хорошего дня. Ну, из тебя громкий крик катапульта. Давай, 3-4.
4: Катапульта!
6: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Помогите! Тону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
11: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
1: Подробности на motivtelecom.ru.
2: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
3: Жительницам Верхосецкого района клиника «Парацельс» на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
2: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
5: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
6: О, и про

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Киберпятница в Брайтфит. Только 22 мая этого года. Вау, скидки на фитнес. До 60%. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 344-0355.
2: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
3: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
4: Я все знаю! Ты убил его!
3: Нет, Люк. Я...
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: Нет! На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Катапульта. Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9.36 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Краулер 182, литера И. Итак, по сообщению сервиса Яндекс.Карты по-прежнему 6 баллов пробки. На дорогах Екатеринбурга смотрю, есть ли ДТП. ДТП, к счастью, в городе нету. В центре более-менее все спокойно. Вот разве что до сих пор работы ведутся у нас на ЖБИ. Из-за этого, конечно, очень много испытывают трудностей жители этого района. Пробка скопилась от 40-летия комсомола по Высоцкого до выезда с ЖБайки. По Малышево в другом направлении тоже уже огромная пробка. Кроме того, Фурманов у нас по-прежнему стоит от Серова до Белинского. Видимо, там ремонт не закончили на Белинского-Большакова. Кроме того, на Космонавтов сложно проехать от Победы до Турбинной. Белинского также стоит от Авиационной до Фурманова. Напомню, все из-за ремонта. Декабристов, Луначарского до Восточной пробка, ну и сама Восточная тоже вся красная. От Малышева до Декабристов и от Декабристов до Малышева в обратном направлении тоже постоять придется. Ну и пробка у нас на Ленина в центре. От Московской до 8 марта. И на 8 марта тоже придется постоять. Но уже от Куйбышева до Ленина все из-за того, что на Куйбышево перекрыли движение до 15 августа. Там делают подземный переход, поэтому от 8 марта до Горького не проехать. Имейте в виду, будьте аккуратны за рулем, ну и, конечно же, вовремя включайте поворотники.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271 0011. АКПП Центр Екатеринбург. Краулер 182, литера И.

0: Представьте человека, который не знает, что такое катапульта. Он спрашивает, что это такое? А вы отвечаете, что катапульта? Это катапульта?
1: Катапульта.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Доброе утро, 9:41 в Екатеринбурге.
4: На сайте Радиопилот, называется pilotfm.ru, в разделе веб-камера мы вам уже показываем картинку, а там такое, там такое. Там надо лишний предмет обнаружить, дозвониться нам в эфир по номеру 237-104, и если правильно ответите, что лишнее, получите приз.
3: Приз от нашего спонсора — это ООК «Баден Групп», термальный комплекс «Баденленд», дублер Сибирского тракта 2.
5: Ох, Надя, что?
4: Надя, тебя не жалеют.
3: Алло, звонок у нас есть. Привет.
4: Привет, как зовут?
6: Привет, меня зовут Ярослав.
3: Ярослав, ты что ты видишь?
5: Ты такой испуганный, ты испугался?
4: Тебя картинка напугала или что?
5: Как?
6: Нет.
5: Давай, говори.
6: Я думаю, лишний тостер.
3: Так вообще непонятно. То ли меня убить хотели им, то ли что.
4: Это, Надя, это суперспособности тебе такие присваивают.
5: Да, действительно, мы тебя поздравляем, Ярослав. Ты получаешь сертификат на 2500 в Баден. Давай просыпайся уже, радуйся жизни. В бассейне Баденленда температура воды 32 градуса по Цельсию. Глубина бассейна 1,4 метра.
3: Там, я еще знаю, летние кафе открыли прям на улице.
5: Да, ты что?
4: Ярослав, ну второй день рождения. Ждем тебя, не иначе. Трубку не клади. За эфиром расскажем, где и как приз получить. Ну и с тебя давай громкий, бодрящий крик катапульта. 3-4.
6: Катапульта.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы. Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
8: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
9: «Пилот FM».
2: Реклама.
10: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.
11: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
12: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
11: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
12: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
13: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Где

0: Бесплатно. В Уникум. Расточная, 38.
1: Акция до конца мая текущего года.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Строим новое!
4: Ремонтируем любимое!
3: Покупаем «Докер»! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
5: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
6: Анна, плитка.
7: Анна, сухие смеси.
8: Анна, вы просто песня.
5: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
9: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
10: Боитесь, что с пробегом? Значит, убитый. Забудьте! В Акаме автомобили с пробегом только те,

0: Реклама. ИП Житков Игорь Юрьевич. ИНН 66 700 734 63 01. Все автомобили, принимаемые для продажи, проходят полную юридическую и техническую проверку. Подробности в отделе продаж.
1: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: За отдыхом в радугу. За эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк». Наш любимый парк в любое время года. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
4: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
3: И квартира в орбите.
4: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
3: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
5: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
7: Катапульта.

0: Доброе утро. 9:53 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
1: Доброе утро. Визит спецпосланника президента США Стива Уиткофа в Россию ожидается в ближайшее время, но дата пока не определена, сообщил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Свердловское управление МВД с 20 по 27 мая ведет личный прием граждан, сообщил пресс-секретарь управления Валерий Горелых. Записаться на прием можно в любой день в рабочее время по телефону 358-83-55. Уже 7100 свердловчан пострадали от укусов клещей с начала сезона. Больше всего пострадавших в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. С подозрением на энцефалит госпитализировано 16 человек, на клещевой боррелиоз 36. В региональном Роспотребнадзоре обращают внимание на рост числа клещей с боррелиозом в этом году. Их 45%, почти каждый второй. Возбудитель энцефалита обнаружен в 1,5% проб. Определился подрядчик, который займется ремонтом улицы Вайнера в Екатеринбурге. Конкурс выиграла компания «Урал-Агротехсервис». Информация появилась на портале госзакупок. Предприятие согласилось выполнить реконструкцию за 546 миллионов рублей. Ремонт улицы Вайнера охватит участок от проспекта Ленина до Малышева. Он включает реставрацию фасадов, замену дорожного покрытия, озеленение, установку освещения, видеонаблюдение, скамеек и сцены. Работы планируют завершить до конца лета. Оба претендента на место в РПЛ из первой лиги проиграли первые стыковые матчи командам из элитного дивизиона. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» накануне уступил дома махачкалинскому «Динамо» со счетом 0-1. Причем гол называют спорным. Даже после видеоповторов с разных ракурсов нет полной уверенности в том, что мяч пересек линию ворот. Волгоградский «Ротор» накануне проиграл тольяттинскому «Акрону» со счетом 2-0. Матч прошел на Волгоград-Арене. Теперь судьба места в РПЛ решится в ответных матчах. «Урал» 23 мая сыграет с «Динамо» в Каспийске, «Ротор» с «Акроном» в Самаре. 80 бегемотов Пабло Эскобара могут привезти в московский зоопарк, чтобы спасти от усыпления. Россия ведет переговоры с Колумбией. После смерти наркобарона животные с его ранчо остались без контроля, расплодились и захватили часть страны. Сейчас там 170 бегемотов. Доллар на четверг 70.95, евро 81.98.
2: Информация на правах рекламы.
3: Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В «Автобан» на «Металлургов». Поехали.
5: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
6: А лето у нас ждет из крайности в крайность. Климат и тут резко континентальный.
7: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦСМОТРС», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Синоптики обещают сегодня в городе переменную облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 18-20.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
11: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
13: Осторожно, «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
14: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксид TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Эксид Автобан» на «Металлургов 67» и «Сельковскую 23». Цена указана на модели TXL «Флагшип» 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе «Трейд-ин». Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
15: «Эксид. Born for more».
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Одна минута 11 в Екатеринбурге, за окном плюс 13 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто?
3: Тебе пора в Атлантик Про.
2: Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Доброе утро. 10:05 в Екатеринбурге, 21 мая, четверг на календаре. За окном светит солнце. Сегодня вроде четверг, но будет классное мероприятие в Мускомедии, о котором мы сейчас будем разговаривать вместе с нашими гостями. Мы поприветствуем Свет Соловей. Привет.
1: Это... Доброе утро.
0: Да, Изумруд, конечно.
2: Непривычно, Изумруд в неполном состоянии.
3: Вы как-то одна сегодня, но не одна.
1: Я совсем буду отдуваться. Нет, я совсем не одна.
0: Сегодня мы это русского фольклора с Сергеем Старым. Старостин вместе с нами еще в студии.
4: Доброе утро.
0: Доброе утро. Доброе. Сергей будет, я так понимаю, выступать сегодня на концерте «Изумрудный город».
1: Да, конечно, действительно весна налицо, солнце светит, и в Мускомедии
3: зелень
1: вообще красиво в городе. Конечно, мы открываем «Изумрудный город». И совершенно замечательным концертом. То есть наша мечта давняя. В гостях у нас выдающийся музыкант. Вот я не знаю, что касается фольклора, это главный человек вообще всей Руси с нами сегодня здесь в студии и вечером на концерте. Сергей Николаевич Старостин, уважаемый, достойнейший музыкант. То есть, ну я не знаю, у него очень много поклонников, конечно, во всей стране. И те, кто сегодня попадут на наш небольшой концерт, это будут вот те самые счастливчики, потому что программу мы назвали «Глубоко». Это очень вот как бы
3: так
1: отражает...
3: называется «Глубоко»?
1: Так и называется «Глубоко», как один из главных хитов, который Сергей Старостин исполняет уже много лет. А на самом деле мы подумали, что это слово настолько отражает вообще суть происходящего вот, музыки
3: наши.
1: Народной. Там, ну, это глубоко, это высоко, это все настолько... Действительно, неисчерпаемо.
3: Получается.
1: И так, вот подождите. Эти все слова в этой песне звучат.
0: А на чем Сергей играет? Давайте с Сережей поговорим. Сергей, вы мультиинструменталист. На каких инструментах вы играете?
5: Я играю на разных народных инструментах, которые сам добывал в экспедициях, ну и осваивал потихоньку.
3: А какие?
5: Гусли, да. Разного рода дудки, флейтовые, свистуны, колюки, просверелки, двойчатки, рожки и так далее.
0: Ну, и, то есть вместе с «Изумрудом» «Изумруд» будут вам аккомпанировать?
5: Ну, да, скажем так, не столько аккомпанировать, сколько мы будем вместе создавать какое-то музыкальное полотно.
0: Это будет импровизация?
5: Ну, не совсем, но отчасти, да.
1: Отчасти, да. Вы не представляете, какая это для нас ответственность. Мы просто трясемся, боимся, но надеемся,
3: Чего
1: что это будет славно. Ну, потому что это очень непростая музыка, кажется, русская народная.
3: Можно
1: вот Сергей Николаевич расскажет, насколько это вообще просто.
5: Ну, деревенская музыка, действительно, она только кажется, на первый взгляд, людям, профессиональным музыкантам, простой. На самом деле, когда мы углубляемся в это и начинаем внимательно слушать, то совсем непросто. У меня был замечательный эпизод в Норвегии. Я приехал с лекцией относительно всякой нашей древней музыки русской. Вот, на джазовом факультете в Норвегии собрались там и студенты, и профессора, и так далее. Я им показал один... видеофрагмент, который я снял в Курской деревне, глубоко, где бабушки просто играют на таких примитивных флейтах пана, вот, ансамблем играют они. И когда они услышали, как эти бабушки играют, они просто были в полном недоумении и воскликнули impossible, то есть невозможно так играть.
3: А у вас нет этого инструмента?
5: У меня нет, это женский инструмент. У меня есть другой.
0: А какой?
2: Ну, вы его прячете под столом, мы хотим его
5: да, видеть. У меня есть колюка, это белгородская дудка, натуральная, которая срезалась просто с... Это зонтичные растения, которые вдоль рек растут где-то вот в таких местах.
2: Это да? Вы тоже добыли в экспедиции?
5: Нет, это я сделал.
0: А, сами?
5: Этот инструмент я сделал сам, причем из пластиковой дудки, не буду обманывать слушателей, потому что из обычного материала... Когда ты делаешь из дудника или какого-то вот пустотелого растения, он очень капризный материал, он просто ломается быстро.
3: А вы можете что-нибудь подудеть?
5: Ну, и, конечно, я могу подудеть, да.
0: Хотим.
5: Просто, да, два слова буквально об этом инструменте. Его делали пастухи, когда им нужно было скоротать ночь.
0: Когда им было скучно.
5: Им было скучно во время выпаса коней ночью.
0: Чтобы
5: они играли на этих инструментах, чтобы как бы действительно, чтобы кони не разбрелись.
0: Давай.

0: У этой мелодии есть какое-то название?
1: Или это просто восприятие окружающего мира и нас с вами сегодняшнего утра. Вот просто такой ответ.
2: Мне интересно, Сергей, вы когда-нибудь участвовали в современной молодежи, например, с диджеями? Когда-нибудь был какой-нибудь, опыт? Не знаю, опыт?
0: Коллабы,
2: да,
0: это принято называть.
2: Мне кажется,
0: да,
2: это было бы очень круто. Не было такого?
1: У меня, я не знаю, какого опыта у меня не было.
2: А, то есть
1: я бы так ответил.
2: Везде поучаствовал.
0: А какие сегодня еще инструменты можно будет услышать, помимо флейт?
1: Ну, вы услышите рожок, услышите просверелку, услышите гусли, естественно.
0: И это все вы будете исполнять?
1: Да.
2: Весь концерт или какая-то часть его света?
1: Ну, значительная часть.
3: Да, значительно. Конечно, главный солист Сергей Старостин. Изумруд принимает участие в половине примерно композиции. Есть сольное, есть пение с гуслями, есть вот соло действительно на духовых. Также гостем сегодняшнего концерта будет Анастасия Ведерникова, собственно, благодаря которой вот состоялся наш контакт, который привел к сегодняшнему концерту. Дело в том, что да, в декабре, мы знакомы, конечно, давно, много-много лет, но в декабре «Изумруд» участвовал в конкурсе «Вся страна». И Настя Ведерникова была режиссером, и, в общем-то, вот там мы встретились втроем. Настя, Сергей Николаевич, как председатель жюри.
2: Давайте.
3: А там отметили «Изумруд» призом зрительских симпатий, потому что это было действительно интересно, когда мы сыграли. Мы вообще первые на гала-концерте в Москве играли в декабре.
2: Но вас запомнили.
3: Мы закончили последний звук, и такой зал был... выдох. Мы подумали, все хорошо.
0: Сегодня будет так же на концерте. Давайте еще раз напомним, где и во сколько.
2: Где, Свет?
3: Сегодня в 7 вечера новая сцена театра музыкальной комедии. Открытие 21-го фестиваля «Изумрудный город». Сергей Старостин и группа «Изумруд». Программа «Глубоко».
2: Отлично. Ну что, мы всех приглашаем, конечно, сегодня в музкомедию. И желаем вам, чтобы концерт прошел прям на отлично.
3: Спасибо.
2: Ну, а мы будем сейчас принимать звонки. У нас впереди игра, которая называется «Секундомер», 237-104. Ждем вас.
4: Реклама.
5: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
6: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
5: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
7: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
8: Ура! Веер-парк!
9: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
8: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
9: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.ру.
10: О, приснилось, что я завтрак проспал.
11: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
12: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
13: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
14: Шедевр.
13: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
14: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
13: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
14: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
15: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
16: Полный привод за 2 250 000 рублей. Да ну не верю.
17: А ты поверь. Загляни в автобан «Теннет» на Щербакова 144 или в Березовский тракт 11А. «Теннет Т4» с выгодой до 400 тысяч рублей.
18: До конца мая от 2 250 000 рублей. Резина, ковры и ТО в подарок. Пройди тест-драйв, бери права и приезжай. Количество авто ограничено. Подробности на автобан-теннет.ру.
19: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
20: Я мыслю шире, Марья Ивановна. каникулы не за горами.
21: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
22: Лим-Попо. Веселье не за горами.
23: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
24: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907-0+.
25: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
26: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
25: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
26: Правда?
27: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
28: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
29: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
30: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
29: И квартира в орбите.
30: ЖК «Орбита». Современная квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
29: Звоните 343-00-26. Орбита. Притяжение дома.
31: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
32: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
33: Катапульта. Бабах!

0: думай, не думай, а секунда свысока.
1: Секундомер. Катапульты.
2: Доброе утро. 10:21 в Екатеринбурге. Конкурс «Секундомер» мы начинаем. Его спонсор ООО «Территория улыбки» Центр. Сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
3: Лена до нас дозвонилась. Работает Лена дизайнером.
2: Дизайнером чего, Лен? Привет.
4: Здравствуйте. Мы наносим логотипы на спецодежду.
2: А, на спецодежду.
3: Ну, давай, самый необычный логотип какой вы наносили? Или самый интересный, оригинальный?
2: Ну, такой запоминающийся был.
3: Охотники за привидениями, может, какие-нибудь?
4: Нет.
2: Все достаточно просто, да?
4: Да нет, были. Вот сейчас вот задали вопрос, и даже вот вспомнить не могу. А так-то были очень смешные логотипы.
3: Смешные, извиняюсь, с органами какими-то или с животными, может?
4: Нет,
2: буквосочетание, да. Ну, это вы еще в Ижевске не были. Там вот, мне кажется, каждое второе название вызывает дикий смех. Ладно, давай мы с тобой сейчас поиграем. У нас есть песня. Мы из нее взяли 10 секунд. Тебе предлагаем одну выбрать, любую по счету, и мы ее 3 раза для тебя включим. Какую выбираешь?
4: Ну, 4-ю давайте.
2: 4-я секунда.
5: Никто
2: давайте.
5: Не хочет первую.
2: Почему-то
5: ну, 4-я,
2: да,
5: ладно.
2: Это все очень странно. Ну ладно, мы ее тебе 3 раза проиграем.
5: Держитесь.
2: И потом ждем от тебя ответ. Погнали.
5: О,
2: еще раз. И еще раз. Что-то ты уже напеваешь там, да?
4: Да, это он звонит.
3: А песня как называется?
2: Ну.
3: Там еще имя звучит.
2: Да, там же начало есть у припева.
5: Ну, подружка у тебя есть наверняка с таким именем.
2: Ну, тихо-тихо, не подсказывайте. Ну, тихо, Сергей.
3: Давай, Лен, ждем ответ от тебя.
5: Ну, у нас город.
2: Ну, это группа поет.
3: А группа как называется, может, помнишь?
2: Давай, считаем до 3. 1, 2.
4: Катя, возьми телефон.
2: А кто поет?
4: Это он.
2: Какая группа? Какая группа? Группа. Давай, давай, давай.
4: Группа.
2: Но еще просят выйти на...
5: Выйти на что?
3: Есть катапульта на...
5: А, точно.
3: Ну, Лена, давай.
5: Ну, тянем тебя, понимаешь?
4: Да я понимаю.
5: Будешь логотип пилота наносить сегодня.
3: Да, на 20-летие катапульты.
2: Ладно, мы зачтем твой ответ. Это, ну, песня...
5: На бис.
2: На бис. Бис называется группа. Бис. Послушаем сейчас эти 10 секунд, которые мы загадали.
5: Кстати, решили
3: я
5: возродиться.
3: Вот, да, буквально новость вчера увидел, что воссоединяются они и будут в стиле кей-поп теперь выступать.
2: Oh, wow.
3: Это, конечно, интересно.
2: Ну, а мы тебя, Лен, поздравляем. Призы будешь выбирать уже за кадром. Кричи «Катапульта».
3: Давай, 3-4.
4: «Катапульта»
1: на «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы. Территория.
7: Улыбка.
6: Стык.
7: Смех.
6: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: оконца рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос-Маркет», эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: Это я.
2: Доброе утро, 10 часов 27 минут в Екатеринбурге. Вчера и позавчера Путин встречался с китайским лидером, но все там прямо следили за... Там было 40 подписано документов разных.
0: Я думала, 40 подписчиков.
2: Нет, но на самом деле безвизовый режим до конца 2027 года в Китай, пожалуйста, путешествовать можно. Но я хочу о другом рассказать.

0: Подсолнухи.ру.
1: Разыгрываем, между прочим, набор инструментов. Штука хорошая, штука
0: очень
1: полезная.
0: Нужная вещь, конечно. Алло, есть звонок у нас. Привет.
1: Привет.
2: Алло, здравствуйте.
0: Как тебя зовут?
2: Да.
0: Как?
1: Ты с нами разговариваешь или с кем?
0: Максим?
2: Да-да.
0: Макс, для тебя сейчас будет вот такой вопрос. Скажи нам, пожалуйста, вообще вот первый автомобильный навигатор, о котором мы знаем, появился в 1920-х годах. И это была карта, нанесенная на что?
3: На бумажный свиток, на стеклянную пластину или на глобус? Неожиданно.
1: Вот представь, автомобилист с тобой что перевозил в 20-х годах?
3: Автомобильный навигатор. Угу. То, что сейчас в телефоне у нас, а в 20-х годах, что это было?
1: Свиток, пластина стеклянная или глобус?
3: Это карта.
2: Ну, наверное, будет стеклянный свиток. Ой.
3: Ой, все собрал.
2: Что-то я все собрал, да?
1: Ну так какой, Макс?
2: Ну, давайте стеклянный пусть будет.
0: Стеклянная пластина. Ну, нет, это неверный ответ.
1: Прости,
3: Максим. Ты можешь себе представить,
1: Максим,
3: вот карту
0: в автомобиле,
3: достаешь?
0: Да, стекло такое.
1: Тогда проще на окно, мне кажется, было карту
3: на
1: нанести.
3: На бокал прямо, ага.
0: Алло,
1: ну,
0: следующий
1: все,
0: звонок.
1: Завелась опять женщина.
0: Алло, алло, привет.
1: Алло. Привет.
3: Ну,
1: как
3: привет.
1: Зовут?
0: Как зовут тебя?
2: Олег.
0: Олег, какой ответ?
2: Я думаю, наверное, свиток вот этот.
0: Бумажный свиток,
3: ну, конечно,
1: да, конечно,
0: его проще.
3: Раскрутил. Раскрутил, посмотрел, да. Весь там маршрут.
1: И он показывает, что ты в Шереметьево.
3: Да, мы тебя поздравляем, получаешь набор инструментов.
1: Отлично, трубку да? Не клади. Молодец, Олег, за эфиром расскажем, как приз получить. Ну и давай, громкий крик катапульта с тебя. 3-4.
2: Катапульта.
4: На Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Боитесь, что с пробегом, значит убитый? Забудьте! В Акаме автомобили с пробегом только те,

0: продажи КОФ Игорь Юрьевич. ИНН 66 700 734 63 01. Все автомобили, принимаемые для продажи, проходят полную юридическую и техническую проверку. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама.
2: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
3: Так в Тбилиси встречают дорогих гостей.
4: Радиопилот и строительная компания «Спартекс» разыгрывают уикенд в столице. Победитель получит поездку в Тбилиси на двоих на выходные. Подпишись на группу пилота ВКонтакте, сделай репост розыгрыша и отметь в комментариях друга, с которым поедешь. Важно, участник должен иметь действующий загранпаспорт.
3: 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта – строительная компания «Спартекс».
5: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
6: Че, так и будешь в два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на «Джек-Гроб». Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
7: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком. Но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
8: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от Джейку!
11: Совершенно новый, долгожданный JQ J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском.
12: Все цвета и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
10: Условия кукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
11: Автоцентр «Восток». Березовский, кольцевая 4.

0: автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686. Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом», город Екатеринбург, улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал», город Екатеринбург, улица Академика Паина, Амундсена, Академика Ландау, дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Паина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено, не реклама.
1: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
2: 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Катапульта.
5: Бабах!

0: Доброе утро. 10:52 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Регина».
1: Доброе утро. По итогам визита Владимира Путина в Пекин, Россия и Китай подписали более 40 соглашений. Также был продлен взаимный безвизовый режим на следующий год и подписана декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Определился подрядчик, который займется ремонтом улицы Вайнера в Екатеринбурге. Конкурс выиграла компания «Урал-Агротехсервис». Информация появилась на портале госзакупок. Предприятие согласилось выполнить реконструкцию за 546 миллионов рублей. Ремонт улицы Вайнера охватит участок от проспекта Ленина до Малышева. Он включает реставрацию фасадов, замену дорожного покрытия, озеленение, установку освещения, видеонаблюдение, скамеек и сцены. Работы планируют завершить до конца лета. Оба претендента на место в РПЛ из первой лиги проиграли первые стыковые матчи командам из элитного дивизиона. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» накануне уступил дома махачкалинскому «Динамо» со счетом 0-1. Причем гол называют спорным. Даже после видеоповторов с разных ракурсов нет полной уверенности в том, что мяч пересек линию ворот. Волгоградский «Ротор» накануне проиграл тольяттинскому «Акрону» со счетом 2-0. Матч прошел на Волгоград-арене. Теперь судьба места в РПЛ решится в ответных матчах. «Урал» 23 мая сыграет с «Динамо» в Каспийске, «Ротор» с «Акроном» в Самаре. 4 автобуса изменили свой маршрут на время строительства развязки у Калины. Новые схемы действуют с 20 мая по 26 июня. Это касается автобусов 54, 0, 54, 76 и 78. Подробнее об этом пишет Е1. В метро Екатеринбурга запустили книжный экспресс. Он будет курсировать до ноября. Каждый из 4 вагонов посвящен отдельному писателю – Павлу Бажову, Дмитрию Мамину-Сибиряку, Владиславу Крапивину и критику Виссариону Белинскому. 24% россиян имеют дополнительную работу, и почти столько же хотели бы ее найти. Для 40% участников исследования сервиса «Суперджоб» дополнительная работа приносит от 10 до 30% общего дохода, а каждый пятый получает за счет подработки от 30 до 50% заработка. Доллар на четверг 70.95, евро 81.98.
2: Информация на правах рекламы.
3: В «Хавейл Регинас» майские скидки. Только до 25 мая 2026 года 15 новых кроссоверов «Хавейл Джолион» по специальной цене. Успей стать обладателем крутого кроссовера «Хавейл Джолион» с невероятной выгодой в «Регинас» в Екатеринбурге на Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3.
4: А на улице лето зеленого цвета.
5: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Нагорный». Синоптики обещают сегодня в течение дня переменную облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 18-20.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика.
9: А напоследок я скажу.
10: Катапульта.
0: 10:57 в Екатеринбурге заканчивается. Катапульта, в городе теплеет.
11: Мне нравится такая погода, да, утром было немножко чудесная. Прохладно, даже ветрено, но вот сейчас до плюс 20 обещает. Для прогулок, мне кажется, и для летников самое то.
12: Да, сегодня какие прекрасные праздники.
0: Ну, давай.
12: Мы их еще, если объединим, то получится вообще.
11: Уже страшно.
12: Всемирный день розы и Международный день чая. Мне сразу вот это золотится роза чайная.
11: Как бокал. Чай с добавлением роз.
12: Да, а вино-то сегодня Международный день Шардоне. Ой, я ж говорю, все и срослось. А еще и Всемирный день медитации. Вот она, наша медитация.
11: После Шардоне она такая медитация начинается. Там чакры секретные открываются.
0: Но помните, что алкоголь...
12: Завтра на работу.
0: Да.
12: Все. И завтра пятница.
0: Ну и, конечно, будьте здоровы. 3-4.
13: Удачного дня!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Спонсор высшего пилотажа на радиопилот ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
1: Реклама.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах, даже в интернете.
5: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
4: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mcdefisparacels.ru.
5: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр «Парацельс». ОГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург. Большакова, 68.
6: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204-2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
7: Один день. Один шанс. Только 23 мая мы для вас пригласили представителя бренда Amoda JQ. Он предложит уникальные условия и персональную выгоду, которую вы больше нигде не получите.
8: Я Евгений Шерчков, представитель бренда Amoda JQ. 23 мая я приеду специально к официальному дилеру «Июль», чтобы сделать уникальное предложение на покупку автомобилей Amoda и JQ. Встречаемся в Amoda JQ «Июль» на базовом 38 в течение всего дня.
9: Я, Константин Заруцкий, он же академик, лично использую и вам рекомендую удобный и выгодный продукт от Супротек. Топливную присадку СГА в удобный бокс-упаковке. Чистит и смазывает всю топливную систему, снижает расход топлива. Звоните. 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
10: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
11: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
10: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
13: Купи Амода. Просто набери 380-8686.
14: Автоцентр «Восток». Амода C5 с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовская кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
15: Акция до конца мая 2026 года.

0: Реклама. Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.
1: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
2: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
1: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
3: Не стыдно?
4: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
5: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
6: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
7: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
6: Поехали. Скажи адрес.
7: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
6: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
9: Алло, я в Сочи. Погода супер.
10: Мотив теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
11: Подробности на motivtelecom.ru.
12: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
13: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
12: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
13: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
14: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.

Возвращаемся с малиновой луны сюда, в реальность, на землю, в Екатеринбург. Будем говорить сейчас о том, что происходит у нас в городе. Есть ли пробки? Спонсор проверки АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. К сожалению, пробки есть, их немало. Ну, само собой, Высоцкого от 40-летия комсомола до Малышевского моста по-прежнему пробка. Все сложно с выездом с ЖБИ. Придется там потерять около 50 минут, так что, ребята, кто туда направляется, запаситесь с терпением. Кроме того, пробка на Новгородцевой у нас от 40-летия комсомола до Объездной, все по той же причине, по причине ремонта. На Восточной пробка от Советской до проспекта Ленина. Зато более-менее вроде бы разгрузилась у нас в районе Белинского Большакова, стало меньше пробок. Но вот, к сожалению, на Фурманово стоит

0: практически от Московской и до Белинского. Еще осталась пробка. А в остальном там можно проехать. Ну и напоминаю, что в центре у нас по-прежнему закрыто Куйбышево от 8 марта до Горького, причем в оба направления. Из-за этого, я так понимаю, скопилась уже пробка на 8 марта, как раз таки от Куйбышева до Ленина. И, кстати, около нашего офиса небольшая пробка по Карла Либкнехта стоит от Малышева улица и до Первомайской, причем в оба направления. Если что, имейте в виду и объезжайте. Будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП Центр Екатеринбург. Краули 182, литера И.
4: Высший пилотаж. Полет нормальный. Vehicles flying, cars start this mission. Hey, arch with luck, last work, mad like I'm dancing with tension. Hey, arch with.

0: Спонсор высшего пилотажа на радио «Пилот» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
3: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
4: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
5: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
6: Мне нужно личное пространство.
7: У тебя будет своя комната.
6: Мне нужно больше места под одежду.
7: А у тебя гардеробная.
6: А мне нужно играть с друзьями.
7: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома. Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
8: ОСЭ «Витамин Девелопмент». ИН-667-127-54-20. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Зайчик, купи чинганчик.
9: Что? Лена, какой еще чинганчик?
6: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
4: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
9: Березовский! Так рядом же! Поехали!
4: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
10: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
11: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.

0: 1-1. Ярмарка старых игрушек в ТРЦ «Радуга Парк». Винтажные игрушки, духовой оркестр и атмосфера детства для всей семьи. Встречаемся 31 мая в 14.00 в парке «Радуга Парк». Регистрация в группе «Радуга Парк» ВКонтакте 0+.
1: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
2: Внимание, говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
3: Березовский! Так рядом же! Поехали!
2: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
4: Кредитор по «АвтоБанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
5: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
6: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
5: И квартира в орбите.
7: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
5: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
8: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Где

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Автобан Запад Плюс». Автобан «Импорт» на металлургов 67, более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Европа теряет триллионы долларов из-за антироссийского курса, в частности, из-за отказа от сырья из России. Такие данные привел директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Беричевский, сообщает РИА. Дипломат назвал потери ЕС очень большими. Отказ от российского сырья обернулся потерями из-за повышения цен за счет того, что они покупают дороже из других источников. По словам Дмитрия Беричевского, Москва теперь намерена решать вопрос о поставках газа в Европу только исходя из собственных интересов. Правительство, в частности, прорабатывает возможность отказа в газе тем, кто громко заявляет о том, что им ничего не надо от России, а втихаря пытается покупать. Об огромной пробке на Кольцовском тракте в сторону Екатеринбурга сообщают очевидцы. По их словам, на картах отображается авария. Других подробностей пока нет, пишет Е1. Завтра в Свердловской области пройдут командно-штабные учения по отработке вопросов защиты населения и объектов критической инфраструктуры при угрозе ракетной атаки и атаки БПЛА. В ходе учений будут отработаны мероприятия по эвакуации населения из многоквартирных домов, учебных заведений, торгово-развлекательных учреждений, а также по укрытию в укрепленном помещении. Граждан просят сохранять спокойствие и не прерывать своих занятий. Сообщения подобного содержания появились сегодня на официальных сайтах администрации многих городов – Ревды, Каменска, Сосьвы, Верхней Салды, Камышлова и многих других, сообщает «Новый день». Иностранные журналисты приехали в Екатеринбург для знакомства с регионом. На Урал прибыли журналисты и блогеры русскоязычных СМИ из Латвии, Германии, Франции, Казахстана и других стран, сообщает Департамент информполитики. В рамках пресс-тура гостям рассказывают о промышленном, образовательном, культурном потенциале региона. Они также посетят новый кампус УРФУ. Гостей также пригласили на международный фестиваль молодежи, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре. В Екатеринбурге отменили концерт Надежды Кадышевой с сыном, сообщили в пресс-службе УГМК «Арены». Концерт, запланированный на 23 мая, не состоится по независящим от площадки причинам, говорится в сообщении. Зрители могут сдать билеты и вернуть деньги, пишет «Коммерсант». Россиянам назвали необычный обувной тренд. Писк сезона – туфли оригами. Они, конечно, из кожи, но по форме и обилию острых углов напоминают туфельки, сложенные из бумаги. Их уже активно применяют многие мировые бренды, сообщил стилист Влад Лисовец. Доллар – 70.95, евро – 81.98.
4: Информация на правах рекламы.
5: Артем, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
7: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
8: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «CS Motors». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра обещает нам синоптики переменную облачность. Днем без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 18, плюс 20.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
12: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
14: Осторожно, «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
15: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксид TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок – Приезжайте в «Эксид Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
13: «Эксид. Born for more». Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

12 часов дня в Екатеринбурге. Сегодня четверг, 21 мая. За окном солнечно, не жарко, не холодно. Все, как мы любим. Идеальная погода, мне кажется, для буднего дня. И работать приятно, и отдыхать приятнее вдвойне. А еще приятнее, что здесь на Радио Пилот стартует дневной драйв. Прямо сейчас будем отрываться под классную музыку любимых исполнителей. И это целых 4 часа. В этом часе конкретно нас порадуют своей компанией Боб Синклер, Джастин Бибер, Эд Ширан, Мари Краймбрери, Зиверт. И будет еще пара музыкальных сюрпризов. Буквально минут через 15 «Катапульту на бис» послушаем. Лучшие моменты утреннего шоу. Ну и напоминаю, что радиопилот и строительная компания «Спартакс» разыгрывают уикенд в столице. Победитель отправится в Тбилиси на выходные. Да не один, а в компании либо другом, либо второй половинки. Тут уже на ваше усмотрение. А чтобы принять участие, нужно, во-первых, подписаться на нашу группу ВКонтакте. Называется она «Радиопилот 104». Все легко находится в поиске. Сделать из этой группы себе на страницу репост розыгрыша с поездкой. Она прям как заходите в группу, сразу увидите эту запись. Ну и, конечно, в комментариях к этой записи нужно будет отметить одного друга, с которым хотите поехать. Это может быть не только друг, это может быть кто-то из вашей семьи, как я уже сказал, либо вторая половинка, возможно, даже кто-то из коллег. Но важно, у обоих участников должен быть действующий загранпаспорт, так как мы отправляем за границу в Грузию, в Тбилиси. И один участник, один комментарий. Не нужно отмечать всех своих друзей, 500-600 из всей ленты. Одного отметили, и этого достаточно. Ну и, само собой, ваша страница должна быть открытой и не состоять из одних рекламных репостов. 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера мы определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на целые выходные. Ну, красота! Партнер проекта – строительная компания «Спартакс» ИП Сергеева Елена Игоревна. Всем удачи!

0: Реклама.
1: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 565 802 70 65. Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом», город Екатеринбург, улица Ленинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал», город Екатеринбург, улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау, дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
2: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
3: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток, официальный дилер Лада в Березовском.
4: Березовский, так рядом же, поехали.
3: Лада Восток, Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
5: Кредитор ПАО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
6: Гамарджи Багинасвали.
7: Так в Тбилиси встречают дорогих гостей.
6: Радиопилот и строительная компания «Спартекс» разыгрывают уикенд в столице. Победитель получит поездку в Тбилиси на двоих на выходные. Подпишись на группу пилота ВКонтакте. Сделай репост розыгрыша и отметь в комментариях друга, с которым поедешь. Важно! Участник должен иметь действующий загранпаспорт.
7: 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта – строительная компания «Спартекс».
8: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
13: Отправляемся в морской круиз.
14: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
12: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
14: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру. 0+.
15: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
16: Купия мода. Просто набери 380-8686.
17: Автоцентр «Восток». А «Мода C5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
5: Акция до конца мая 2026 года.
18: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
19: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
18: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
20: Дневной драйв на радио «Пилот».

237-104 – это телефон нашего прямого эфира. Прямо сейчас дозванивайтесь к нам на конкурс, разыграем классные призы. Простой вопрос, три варианта ответа, правильно ответите, и приз ваш. 237-104. Мы ждем именно тебя.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: 12.19 в Екатеринбурге. И прямо сейчас, как и обещали, готовы мы разыграть призы от нашего спонсора ОВК «Эксперт». Приходите на Уралмаркет только 22-24 мая на Горького 4А. Вопрос, три варианта ответа. Вопрос легкий, варианты еще легче. Правильно ответите, и приз ваш 237-104. Кто-то уже есть у нас на связи. Алло, привет.
3: Всем доброго дня.
2: Напомни, как тебя зовут?
3: Зовут Евгений.
2: Евгений, перейдем сразу к вопросу. Вопрос звучит так. Что на ярмарках раньше использовали вместо денег? Три варианта. Вариант 1 – скорлупу. Вариант 2 – глиняную посуду. Или вариант 3 – скот.
3: Так. Вместо денег?
2: Вместо денег, да.
3: Использовали.
2: Да, да, все легко и просто. Это очень известный факт. Использовали скот. Странно было, если бы использовали скорлупу. А вот цены на ткани, зерно и посуду часто пересчитывали не в рублях, а в головах того самого скота. Тебя мы поздравляем. Ты получаешь приз от нашего спонсора. Трубку не клади. За эфиром расскажу, что за приз и как его получить. Ну, а всем остальным напоминаю, что с 22 по 24 мая на Плотинке в Уральском центре развития дизайна на Горького 4А пройдет Уралмаркет. Гостей, конечно же, ждет музыка на виниле, выставка живописи уральских художниц, а еще Уралмаркет Dog Friendly, то есть на выставку можно будет со своим питомцем. Еще раз напоминаю, что мы всю неделю разыгрываем 12-20 классные призы. Завтра в это же время еще один приз разыграем, так что слушайте внимательно. Ну и, конечно же, выигрывайте вместе с Радиопилот.
4: Информация на правах рекламы.
5: Уралмаркет с 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс.
6: Реклама. Боитесь, что с пробегом? Значит, убитый? Забудьте! В Акаме автомобили с пробегом только те автомобили, которые прошли 100% проверку. Без скрученного пробега, без кривых кузовщиков.

0: Дмитрий Пожитков, Игорь Юрьевич. ИН 66 700 734 63 01. Все автомобили, принимаемые для продажи, проходят полную юридическую и техническую проверку. Подробности в отделе продаж.
1: Кермгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: Территория.
5: Улыбка.
4: Стык.
5: Смех.
4: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: Маша Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
2: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
3: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
4: Лим-Попо. Веселье не за горами.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
6: Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907-0+.
7: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
8: 12+.
9: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
0: Автомагистраль.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной, 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну, а расслабляются все по-разному. Сергей, вот, пожалуйста, оказывается, эротические фанфики – это полезно для кукухи, как говорится, говорят психологи. Ученые доказали, что такое невинное хобби – писать эротические романы, рассказики, ну, у кого как, анекдоты, у кого какой формат. В общем, это
4: короткий
3: спасает...
4: Короткий этот, из пяти слов, да, рассказ.
3: Да, спасает менталочку от полного выгорания, улучшает отношения в парах, если есть эта пара.
4: Имеется, обычно, как правило, люди пишут такую штуку, вот у них никого нет.
3: Исследования проводили, что работа над рассказами 18+, ну, всего пару раз в неделю расширяет и границы, и помогает укреплять отношения, успокаивает, улучшает самочувствие. Результат виден уже через 2 месяца.
4: Интересно.
3: Мозг чаще фиксируется на приятных образах. Вообще попросту кайфует. Это... просто. А когда кайфуют мозги, кайфует все остальное.
4: Я по секрету Сергей скажу, все хотел к 20-летию «Катапульты» фанфик написать эротический. Да-да-да, с вечерним навигатором. Но там что-то наполовине все пошло не так.
5: А я начал понимать, почему Льва Толстого там на 6 страниц чисто про дуб.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О,

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от Джейку!
3: Совершенно новый, долгожданный JQ J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском. Все цвета и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
2: Условия кукукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
3: Автоцентр «Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
4: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
5: Завтрак от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен «Прайм-сервис». И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
7: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это Loss Market в словах и цифрах. А Loss Market в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, честный монтаж, рассрочка. Loss Market. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на loss-market.ru.
8: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
9: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джекгроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская, 11/4. Телефон 388-04. Джекгроб.
10: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
11: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
12: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
13: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
12: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
14: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
15: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
16: Ура! Верпарк!
17: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
16: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
17: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13.
18: Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: бесплатно. Вуникум. Расточная, 38. Акция до конца мая текущего года.
1: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. В Челябинской области задержали 55 человек за хищение из соцфонда. Злоумышленники использовали фиктивные документы для получения выплат. Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что общий предполагаемый ущерб от действий группы может составить 1 000 000 000 рублей. В рамках расследования возбуждено 30 уголовных дел, сообщает БФМ. В рамках проекта «Средний Урал своим героям» собрано более 400 рюкзаков для свердловских участников СВО, которые проходят лечение в военных госпиталях. Свердловский губернатор Денис Паслер поблагодарил всех, кто принял участие в проекте. Базовый набор, собранный в рюкзаке, это одежда, обувь, средства связи, полезный инвентарь. В каждый набор входит все самое необходимое для комфортного пребывания в госпитале. Теплая куртка, флисовый костюм, футболка, шорты, обувь, также смартфон, наушники, термокружка, внешний портативный аккумулятор и так далее. Всего 28 позиций. Проект «Средний Урал своим героям» Денис Паслер запустил летом прошлого года. Инспекторы ГАИ провели рейд в центре Екатеринбурга и за 2 часа выявили 70 нарушений, из которых 52 допустили пользователи электросамокатов. Рейд доказал, что большинство самокатчиков пренебрегают не только требованиями дорожных знаков, но и элементарными мерами безопасности. В Екатеринбурге возбудили дело против молодого лихача на Audi, который творил настоящее безумство на своей машине и выкладывал экстремальные видео в соцсетях. В поле зрения ГАИ он попал в прошлом году, когда пронесся по плотинке на скорости более 100 км в час. В Крыму будут снимать новую экранизацию романа советского писателя-фантаста Александра Беляева «Человек-амфибия». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу арт-кластера «Таврида». Продюсер Андрей Кретов рассказал, что сценарий картины уже пишется. Съемки будут проходить на побережье Черного моря, где более 60 лет назад создавали первый фильм про Ихтиандра. Режиссер и актерский состав пока неизвестны. Сегодня Православная Церковь отмечает Вознесение Господне. Он приходится на 40-й день после Пасхи. Праздник символизирует Вознесение Иисуса Христа на небеса после воскресения. Если в этот день солнечное тепло, то лето будет хорошим и урожайным. Доллар 70.95, евро 81.98.
4: Информация на правах рекламы.
5: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик ОГМК Нагорный». Нам, конечно, до московских рекордов температурных пока далеко. Вчера там, говорят, было плюс 38. У нас обещают сегодня-завтра переменная облачность без существенных осадков днем. Будет ветер западным 3,8 метра в секунду. Комфортно, если что. Температура ночью плюс 11, плюс 13. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 18, плюс 20.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Музыкальный нон-стоп.
4: Полчаса без рекламы.
3: Только музыка.
4: На радио Пилот.
5: Полчаса музыки и никакой рекламы. Ну просто песня, ну просто сказка. На радио Пилот стартует музыкальный нон-стоп. Его представляет ООН «Наши машины». Дилерский центр «Черри Юль».
6: Информация на правах рекламы.
7: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
8: Нон-стоп.
9: Полчаса музыки.

0: Дагас. Дневной драйв на радио Пилот.
1: Спонсор дневного драйва на радио Пилот ОУК Баден Групп.
2: Реклама.
3: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баден-смена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баден-смена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
4: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
5: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про», Таганская, 77.
7: Кредит предоставляют по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
9: Подробности на мотивтелеком.ру.
10: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
11: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
10: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
12: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
13: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серебкиной.
12: Веер Мол. 6 июня. 0+.
14: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу?
15: Знакомы с Ириной?
14: Ас в цементе. Может, и Антона? Гуру кровли встречали?
16: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
17: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург, ОГРН 106-784-754-56-55.
12: Весна.
18: Встречи с друзьями.
12: Отдых и путешествия.
18: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
12: Премиальный имплант Штрауман с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500.
18: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
19: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
20: Не стыдно?
21: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
22: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
23: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
24: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
25: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в «Lucky Motors» на «Металлургов 65А».
26: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий.
0: Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
1: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062.
2: Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Музыкальный нон-стоп.
15: Полчаса без рекламы.
9: Только музыка.
15: На радио «Пилот».
20: И еще полчаса музыки и никакой рекламы. На радио «Пилот» продолжается музыкальный нон-стоп. Его представляет ООО «КИТ Екатеринбург». Аквапарк «Лимпопо».
26: Информация на правах рекламы.
27: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
28: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
29: Планировать каникулы в Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
30: Лимпопо. Веселье не за горами.
31: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру.
32: ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907-0+.
33: Нон-стоп.
34: Полчаса музыки нон-стоп.
33: Нон-стоп.
34: Без рекламы. На радио «Пилот».

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Автобан Запад Плюс». Автобан «Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Войска России в рамках учений привели в готовность мобильные стратегические ракетные комплексы. Они были выведены на маршруты патрулирования и развернуты на полевых позициях. Об этом сообщила Минобороны. Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами прибыли в районы морских полигонов для несения боевой службы. Рубль возглавил мировые валютные пары. В этом квартале он укрепился к доллару и стал лучшей мировой валютой благодаря росту доходов от продажи нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет издание Bloomberg. Невьянский городской суд сегодня вынес приговор по делу о ДТП с автобусом, в котором ехала детская хоккейная команда. Тогда погибли четверо взрослых, двое подростков получили тяжелые травмы. Трагедия произошла 29 января 2024 года. На скамье подсудимых оказались водитель Игорь Миненко, владелец автобуса Евгений Лобов и механик Максим Адиев. Всех суд отправил на принудительные работы на 4 года. С владельца автобуса Лобова также в пользу родственников погибших взыскано по 2 миллиона рублей, в пользу пострадавших несовершеннолетних по 1,5 миллиона. По версии следствия, именно он не позаботился, чтобы автобус проходил тщательный техосмотр, а механик выпустил машину в рейс на изношенных покрышках, сообщает «Новый день». Центробанк выявил в Екатеринбурге компанию с признаками финансовой пирамиды. Фирма занималась ремонтом гаджетов, но параллельно привлекала инвестиции и обещала фантастически высокую доходность, сообщает «Новый день». Спиртные напитки нельзя будет купить на некоторых улицах Екатеринбурга во время фестиваля «Движение». Он пройдет в городе с 5 по 7 июня. Список улиц публикует телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии. Рейтинг самых популярных подержанных машин в России возглавила легендарная отечественная «семерка» ВАЗ-2107. За апрель было куплено 10,5 тысяч таких машин, сообщили аналитики агентства «Автостат». Впрочем, корейские конкуренты отстали ненамного. Седан Kia Rio занял вторую строчку с результатом 10 300 проданных автомобилей. Hyundai Solaris замкнул тройку лидеров с показателем 10 тысяч штук. Четвертое и пятое места поделили Lada 4x4 и Toyota Corolla. Их куплено по 9,5 тысяч единиц. Всего за апрель россияне купили 542 200 машин с пробегом. Это на 14% больше, чем в марте. Доллар 70,95, евро 81,98.
1: Информация на правах рекламы.
4: Артем, давай купим машину.
5: Какую машину? Стиральную?
4: Нет, импортную.
5: Китайскую, что ли?
4: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
5: Да где ты ее сейчас найдешь?
4: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
6: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
7: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра обещают нам синоптики переменную облачность. Днем без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 18, плюс 20.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
8: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
9: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
11: Осторожно, «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
12: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксид TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Эксид Автобан» на «Металлургов 67» и «Сельковскую 23». Цена указана на модели TXL «Флагшип» 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе «Трейд-ин». Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
13: «Эксид. Born for more».
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
3: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.
6: Саламатсива.
3: Бонжур.
6: Привет, хай.
3: Привет, салют.
6: Привет.
0: Радио. 104 FM.
2: Дневной драйв на Радио Пилот.
7: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ООО «УК Баден Групп».

0: Реклама.
1: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 565 802 70 65. Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом», город Екатеринбург, улица Ленинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал», город Екатеринбург, улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау, дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
2: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, что приводит к снижению расхода топлива и повышению динамики. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
3: О, приснилось, что я завтрак проспал.
4: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Мы более 20 лет занимаемся сыпчиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
7: Спасибо. Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
6: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
8: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
9: 12+.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: «Уралмаркет». С 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный.
3: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
4: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
3: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
4: Правда?
5: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Зайчик, купи чинганчик.
8: Что? Лена, какой еще чинганчик?
7: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
9: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
8: Березовский! Так рядом же! Поехали!
9: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
10: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
11: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
10: И квартира в орбите.
12: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
10: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
13: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Дневной драйв на радио «Пилот».

Буквально через пару минут в эфире «Радио Пилот» стартует конкурс. Будем разыгрывать классные призы, поэтому, если хотите принять участие прямо сейчас, дозванивайтесь в эфир по номеру 237-104. Ждем.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: 14.19 в Екатеринбурге. Все правильно, выигрывает тот, кто слушает радиопилот. Вот он, доказательство фанфары. Кроме того, напоминаю, что у нас для вас есть интересный вопрос. Три варианта ответа. Правильно ответите, получите приз от нашего спонсора. ИП «Гребец Артем Константинович. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей». 237-104, номер нашего прямого эфира. Кто-то уже на связи есть. Алло, привет.
3: Алло, привет.
2: Напомни, как зовут?
3: Елена.
2: Елена, вопрос будет связан с банкротством, с электронными книгами. Варианты простые, я думаю, ты справишься без труда. В общем, в 2011 году самым громким банкротством стал крах Borders Group, это крупнейшей американской книжной сети. Сеть закрыла все свои книжные магазины, но почему? И вот варианты ответа. Она не выдержала конкуренции с электронными книгами, книжные книги этой сети попали под запрет, или школьники объявили бойкот книжным книгам?
3: Так. Ну, или первый, или второй.
2: Так, а нужно один выбрать вариантик. Давай, ждем от тебя. Не выдержала конкуренции с электронкой. Печатные книги попали под запрет, или школьники объявили бойкот? Как ты думаешь?
3: Пусть будет.
2: Давай, смелей, Лен, мы верим в тебя. Один, да, все правильно, не выдержал конкуренции с электронкой, так часто бывало в последнее время. Тебя мы поздравляем, получаешь приз от нашего спонсора, трубку не клади. За эфиром расскажу, как приз получить, ну и напоминаю, что нерешаемых ситуаций нет, юристы компании «Гребец» проведут процедуру банкротства без лишних рисков. Ну что же, в следующем, точнее уже завтра, да, мы в это же время разыграем еще один приз от нашего спонсора, поэтому внимательно слушайте «Радиопилот» и выигрывайте вместе с нами.
4: Информация на правах рекламы.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Реклама.
8: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. 7. Академический район. Сайт кладавто.ру.
11: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
12: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
13: Академия сантехники.
12: Смесители.
13: Академия сантехники.
12: Водонагреватель.
13: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
14: Вызов – это испытать настоящую полосу препятствий.
15: Вызов – проверить себя, как спецназовец.
16: И побывать в настоящей пожарной машине.
17: А еще попробовать еду полевой кухни.
14: Вызов – это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
16: Мам, пойдем!
14: «Вызов». Новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
9: 12+.

0: Селькоровская, 22 228-2111.
1: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
2: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
3: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
4: Лим-Попо. Веселье не за горами.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
6: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907-0+.
7: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
8: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
9: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
10: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица, вам это близко.
11: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.
12: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Я Марджо Багинасвали.
2: Так в Тбилиси встречают дорогих гостей.
1: Радиопилот и строительная компания «Спартекс» разыгрывают уикенд в столице. Победитель получит поездку в Тбилиси на двоих на выходные. Подпишись на группу пилота ВКонтакте. Сделай репост розыгрыша и отметь в комментариях друга, с которым поедешь. Важно, участник должен иметь действующий загранпаспорт.
2: 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта – строительная компания «Спартекс».
3: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
4: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
5: Внимание, говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток» – официальный дилер «Лада» в Березовском.
6: Березовский? Так рядом же! Поехали!
5: «Лада Восток» – Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
7: Кредитор ПАО «Тбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
8: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
9: Отправляемся в морской круиз.
10: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
8: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
10: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
11: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
12: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
13: Шедевр.
12: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
13: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
12: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
13: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
14: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
15: Ура! Веер-парк!
16: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
15: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
16: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13.
17: Застройщик Ориевьера-Юг. Проектные декларации на наш.дом.рф.
18: Мне нужно личное пространство.
19: У тебя будет своя комната.
18: Мне нужно больше места под одежду.
19: А у тебя гардеробная.
18: А мне нужно играть с друзьями.
19: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома.
20: Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
21: УСС «Витамин Девелопмент». ИН 667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.
22: Боитесь, что с пробегом? Значит, убитый? Забудьте! В Акаме автомобили с пробегом только те автомобили,

0: 47. Реклама ИП «Житков Игорь Юрьевич». ИН-66-700-734-6301. Все автомобили, принимаемые для продажи, проходят полную юридическую и техническую проверку. Подробности в отделе продаж.
1: Дневной драйв на радиопилот.

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. В Челябинской области задержали 55 человек за хищение средств из соцфонда. Злоумышленники использовали фиктивные документы для получения денег. Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что общий предполагаемый ущерб от действия этой группы составил 1 000 000 000 рублей. Уже установленная сумма ущерба 60 миллионов. В рамках расследования возбуждено 30 уголовных дел. Преступники фальсифицировали документы, а самостоятельные покупки технических средств реабилитации. Поддельные документы подавались в региональное отделение соцфонда для оформления компенсации. Полученные деньги передавались организаторам и координаторам группы, которые распределяли их между участниками. В Екатеринбурге молодой байкер напал на инспектора мотобатальона. Предварительно 23-летний Михаил выбил полицейского с мотоцикла. Возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти, сообщил источник Е1. Байкер задержан. Суд вскоре изберет ему меру пресечения. За первый квартал этого года Свердловскую область посетили более 520 тысяч туристов, а количество размещений в гостиницах выросло на 18%. Летом туристов будет в два раза больше, прогнозируют эксперты, на которых ссылается «Новый день». Бали и Таиланд резко ужесточают правила для иностранцев, включая россиян, которые подолгу живут по туристическим визам. На Бали полиция проводит рейды по так называемым русским и украинским деревням, проверяя жилые комплексы на предмет нелегальной работы. За удаленную занятость без специальной визы теперь грозит арест, депортация и штраф до 31 тысячи долларов. Власти поясняют, что причиной жестких мер стали жалобы местных жителей на шумные вечеринки, езду без шлемов и неуважительное поведение туристов в храмах. Предстоящее лето в Екатеринбурге может стать самым жарким с 1998 года. Это следует из данных метеорологов Яндекс.Погоды. Информация была проанализирована при помощи ИИ-технологии «Метеум». Однозначно, это лето будет заметно жарче, чем в прошлом году. Рекордных дождей и засух не прогнозируется. Лето 2026 будет более сухим, чем прошлое. Фильм Гая Ричи «Грязные деньги» официально вышел в России. В центре сюжета группа профессиональных бойцов, которые разбираются с грабежами и возвращают владельцам украденные деньги. В фильме снимались Розамунд Пайк, Джейк Джилленхол, Генри Кавилл. Доллар 70.95, евро 81.98.
4: Информация на правах рекламы.
5: В Havail Pro Reginas выгодная акция. 7 новых кроссоверов Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. По специальной цене и только до 25 мая. Сделай жизнь ярче с Havail H3. Ждем вас на тест-драйв в Havail Pro Reginas в Екатеринбурге на Высоцкого 3. Звоните 364-50-38. Код города Екатеринбург 343.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Нам, конечно, до московских рекордов температурных пока далеко. Вчера там, говорят, было плюс 38. У нас обещают сегодня-завтра переменная облачность без существенных осадков днем. Будет ветер западным 3,8 метра в секунду. Комфортно, если что. Температура ночью плюс 11, плюс 13. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 18, плюс 20.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
10: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Новая музыка.
2: В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
6: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: 100.4 FM.
1: Дневной драйв на Радио Пилот.
2: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ООО «УК Баден Групп».

Galaxy, отличное начало музыкального часа здесь на Радио Пилот. Продолжается дневной драйв. Напоминаю, что сегодня четверг, 21 мая. Солнечно за окном, плюс 20. Хорошая погода, чтобы и работать, и отдыхать. Тем более, можно делать это под... и работать, и отдыхать. Я имею в виду под наш дневной драйв здесь на Радио Пилот. Еще целый час отрываться под классную музыку. И компанию нам составят Билли Айлиш, Майя Мишель, Тиесто, Робин Шульц, Алан Волкер. Конечно же, музыкальный сюрприз будет в секретной фанатеке. Катапульта на бис, лучшие моменты утреннего шоу тоже послушаем. Ну и не забываем, что остался буквально один день у вас, чтобы принять участие в нашем фотоконкурсе. Радиопилот и официальный дилерский центр Lucky Motors Havel City объявили его и уже больше недели играют. Как бы принимаем ваши фотографии на тему «А это мой багажник». До 22 мая включительно, то есть сегодня и завтра буквально принимаем до вечера ваши фотографии, где есть вы и ваш багажник. Неважно, это у вас там переезд, может быть, вы рассаду везете куда-нибудь на дачу, в огород, либо какие-то покупки перевозите. И грузовые, и легковые все багажники принимаем. Принимаем их на сайт pilotfm.ru в специальный конкурсный раздел, так и называется «А это мой багажник». Завтра в прямом эфире навигатора мы при помощи рандомайзера выберем 5 победителей, и они получат наборы автомобильных инструментов. Партнер проекта ЗАО Lucky Motors, официальный дилерский центр Lucky Motors Havel City на Умельцев 2. Всем удачи!

0: Реклама.
1: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
2: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от JQ!
3: Совершенно новый, долгожданный JQ J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском. Все цветы и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
2: Условия кукнуться можно! И цена всего 2 ляма с хвостиком!
3: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
4: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
5: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
4: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
5: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
6: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это «Лос Маркет» в словах и цифрах. А «Лос Маркет» в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на losdefismarket.ru.

0: Селькоровская 22 228-2111.
1: Территория.
2: Улыбка.
1: Стык.
2: Смех.
1: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот. Ведь

0: на умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Веер Моллу 5 лет. Скажем празднику привет.
2: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
1: Веер Молл. 6 июня. 0+.

0: В Уникум. Расточная, 38. Акция до конца мая текущего года.
1: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
2: Границы Европы и Азии.
3: Лучший майонез. Уральский рок.
4: Три десятки. Такси нашего города.
5: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Врываемся в лето. Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
8: ООО «Rich Family», Новосибирск, ОГРН 110-547-605-1196.
9: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
2: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
1: И квартира в орбите.
2: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
1: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
3: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Не стыдно?
5: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
6: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
7: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
6: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
7: Правда?
8: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
11: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Человек купающийся. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
9: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
13: Один день, один шанс. Только 23 мая мы для вас пригласили представителя бренда «Амода Джейку». Он предложит уникальные условия и персональную выгоду, которую вы больше нигде не получите.
14: Я Евгений Шерчков, представитель бренда «Амода Джейку». 23 мая я приеду специально к официальному дилеру «Июль», чтобы сделать уникальное предложение на покупку автомобилей «Амода» и «Джейку». Встречаемся в «Амода Джейку» «Июль» на базовом 38 в течение всего дня.
15: Дневной драйв на радиопилот.
16: I am paid to exist.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну, а расслабляются все по-разному. Сергей, вот, пожалуйста, оказывается, эротические фанфики – это полезно для кукухи, как говорится, говорят психологи. Ученые доказали, что такое невинное хобби – писать эротические романы, рассказики, ну, у кого как, анекдоты, у кого какой формат. В общем, это
4: короткий
3: спасает...
4: Короткий из пяти слов, да, рассказ.
3: Да, спасает менталочку от полного выгорания, улучшает отношения в парах, если есть эта пара.
4: Имеется, обычно, как правило, люди пишут такую штуку, вот у них никого нет.
3: Исследования проводили, что работа над рассказами 18+, ну, всего пару раз в неделю расширяет и границы, и помогает укреплять отношения, успокаивает, улучшает самочувствие. Результат виден уже через 2 месяца.
4: Интересно.
3: Мозг чаще фиксируется на приятных образах. Вообще попросту кайфует. А когда кайфуют мозги, кайфует все остальное.
4: Я по секрету Сергей скажу, все хотел к 20-летию «Катапульты» фанфик написать эротический. Да-да-да, с вечерним навигатором. Но там что-то наполовине все пошло не так.
5: А я начал понимать, почему Льва Толстого там на 6 страниц чисто про дуб.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О,

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.
2: На старт. Внимание. Шарт.

0: карта проезда на chartage-defispляж.рф.
1: Уралмаркет. С 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс.
2: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы. На набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЗ Синица.реформа 1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
6: Слышишь, товарищ? Не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
7: Внимание! Говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
8: Березовский! Так рядом же! Поехали!
7: «Лада Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала.
9: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
10: Керм «Гранит» и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
11: Шедевр.
10: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
11: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
10: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
11: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
12: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
13: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
14: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Че, так и будешь в 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на «Джекгроб». Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
16: «Джекгроб». Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
17: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
16: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
18: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
19: 0+.
20: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Автобан Запад Плюс». Автобан «Импорт» на металлургов 67, более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. У кибермошенников новая схема обмана. Они запустили фишинговую рассылку о якобы положенных выплатах. Они рассылают сообщения о том, что Социальный фонд России якобы перешел в онлайн, и с помощью приложения можно проверить свои начисления за 2 минуты. Дальше пользователя ждет фишинговый сайт, сбор реквизитов банковских карт, либо попытка установить вредоносное программное обеспечение. Об этом предупреждает Министерство внутренних дел, передает РИА. В центре Екатеринбурга в начале июня ограничат продажу спиртного из-за проведения фестиваля движения. Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбург Главное», близкий к мэрии. Розничная продажа алкоголя будет запрещена с 5 по 7 июня в границах улиц Ельцина 8 марта, Ленина, Вайнера, Малышева, Карла Либкнехта, Николая Никонова, переулка Красного, Челюскинцев. Фестиваль мотокультуры движения пройдет в Екатеринбурге уже в третий раз. В этом году организаторы подготовили несколько новинок. Среди них первый в мире женский мотофорум, а также гонки суперэндуро вокруг фонтана в историческом сквере. В Свердловской области запускают новый туристический маршрут «Бажовские путешествия», который станет национальным. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора Свердловского департамента по развитию туризма Татьяна Белик. Новый турпродукт посвящен горнозаводской цивилизации. Он раскрывает наш культурный код, раскрывает Урал через мультивселенную, созданную Павлом Бажовым. Маршрут объединяет Екатеринбург, Сесерть, Полевской, Березовский, рассказала Белик. Первые заезды групп запланированы на июнь. Департамент уже направил в Минэкономразвитие России документы для присвоения Бажовскому путешествию статуса национального туристического маршрута, сообщает агентство ТАСС. После короткого похолодания на Урал вновь возвращается жара. Воздух прогреется до плюс 30. Сегодня в Екатеринбурге днем еще плюс 18. Предстоящей ночью прохладно до плюс 8. Завтра днем уже обещают плюс 25. В субботу плюс 28. В воскресенье 26. Передает Уралгидромет. Осадков на выходные синоптики не прогнозируют. В России стартовали съемки фильма «Ханна» про Великую Отечественную войну. Выход картины весной следующего года. Сюжет основан на реальных событиях. Фильм расскажет о женщине, которая вывезла маленькую немецкую девочку из Ленинграда перед началом блокады. Она помогла ей выжить в немецком концлагере. Главные роли исполняют Тури Рифенштайн, Екатерина Семаходская и другие актеры. Саму девочку Ханну сыграет дебютантка Лиза Безель из Германии. Сценаристом проекта выступил Владимир Лысенко. Он написал историю на основе реальных событий, произошедших с его бабушкой. Доллар 70.95, евро 81.98.
4: Информация на правах рекламы.
5: Артем, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
7: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
8: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра обещает нам синоптики переменную облачность. Днем без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 18, плюс 20.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
12: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Новая музыка.
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
8: Осторожно, «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
9: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксид TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей.
10: Путешествие на двоих в подарок? Приезжайте в «Эксид Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL флагшип 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
13: Exceed. Born for more.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 4 часа дня. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго дня всем, кто взял в попутчики радио «Пилот» в столицу Урала. 4 минуты пятого, и в эфир залетает
1: «Навигатор».
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Специализированный застройщик», «Правобережный Новый город».
2: Наблюдать за всем, что в нашей студии на Ленина 41 творится, можно из любой точки мира. Присоединяйтесь к видеотрансляции в HD-качестве на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
3: Тут в сети показали новинку для любителей пранков. Кроссовки-электрошокеры от Shock Force Ones позволят вам фигачить легким зарядом только других людей. И для этого их сперва нужно зарядить через USB-порт. Там еще кнопочка есть.
4: Мы раньше и так натирали.
3: Вот, а здесь можно не натирать больше. Концепт вроде как вдохновлен «Звездными войнами». Вы как Палпатин сможете окружающих щелкать зарядом из кончиков пальцев.
4: Собирать пыль.
3: Да, в том числе.
4: Притягивать волосы.
3: Принцип работы строится на накоплении электричества. Потенциала, я полагаю, что в дождь статика. В них не погуляешь, потому что если влага внутрь корпуса попадет, владелец рискует, да, получить удар током через собственную подошву. Ну, достаточно опасный, короче, гаджет.
0: Я хочу быть, вот прикольно бы с этими кроссовками быть Палпатином, но не тем, который сам бьет током, а я хочу ходить в балахоне за человеком, который в этих кроссовках, и в момент, когда пора, я скажу ему «do it».
2: Мне кажется, разумнее было бы называть Палпатин тогда.
0: Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Малышева стоит от Мира до Егоршинского подхода. На Восточной пробка от Малышева до Декабристов. Не едется по Турбинной от Учителей до проспекта Космонавтов. На Ленина уже толчья собирается от Тимирязева до Карла Либнихта. И нужно потерпеть на Блюхера от Комсомольской до Шевской.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Также далее в эфире Андрей Дашкин поделится своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
5: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
6: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
5: И квартира в орбите.
6: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
5: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
6: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
8: Купия мода. Просто набери 380-8686.
9: Автоцентр «Восток». «Амода C5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовский кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
10: Акция до конца мая 2026 года.
11: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УГМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
12: 12+.
13: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
14: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
13: Веер Мол. 6 июня. 0+.
15: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
16: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
17: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Помогите! Тону!
19: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
17: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах?
9: Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании Гребец по промокоду ПИЛОТ. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания Гребец. Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
1: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Так в Тбилиси встречают дорогих гостей.
20: Радиопилот и строительная компания «Спартекс» разыгрывают уикенд в столице. Победитель получит поездку в Тбилиси на двоих на выходные. Подпишись на группу пилота ВКонтакте, сделай репост розыгрыша и отметь в комментариях друга, с которым поедешь. Важно, участник должен иметь действующий загранпаспорт.
12: 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта – строительная компания «Спартекс».
21: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
22: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООН «Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.

0: Спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия «Автосвета», «Светодиод 96».
1: Доброго дня всем, кто словари читает просто по приколу. В Екатеринбурге 19 минут пятого, а с вами навигатор, и пришло время конкурса
2: «Что это за слово? Правильно скажите!»
3: Для того, чтобы поучаствовать, прямо сейчас набирайте наши цифры 237-104. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, ну и чтобы процесс не отвлекал от вождения.
4: Да, номер набирайте, приз забирайте, маму уважайте. Йоу.
3: Это три жизненных постулата, да?
5: Да, Андрея Дашко.
0: Я думаю, что было бы классно организовать рэп-группу, которая бы читала тексты, как молодой Уилл Смит. Типа там, слушай маму, в комнате прибирай! Добрый день! День недобрый.
5: Я думаю, это Уилл Смит их отпугнул.
3: Алло, алло!
5: Привет!
0: Добрый день!
3: Как зовут тебя?
6: Алена.
3: Алена, можешь убавить радиоприемничек? Нас будет хорошо слышно через телефонную трубку. Расскажи, где работаешь, чем занимаешься?
6: Представитель банка.
3: Ой. А сейчас ты где-то представляешь банк или уже закончится трудовой день?
6: Наверное.
5: Часто ты представляешь банк? Каким он тебе видится?
0: Что на нем надето, когда ты его представляешь?
3: Скажи нам, у вас на работе есть какие-нибудь необычные словечки, которые простым гражданам кажутся смешными и непонятными?
6: Ну да, внутренний сленг имеется.
3: Например, что-нибудь
0: подкинь
3: из него.
0: Что-нибудь.
5: Мы бы себе да забрали.
3: Вдруг нам пригодится.
6: Да нет, в основном это аббревиатуры для
0: упрощения. Ну, понятно.
3: Ясно.
0: Это просто моментик, иногда интересно узнавать. Я вот выяснил в какой-то момент, что на самом деле есть очень много расизма про белых, только нам не рассказывают эти шутки. Они, как правило, до нас просто не доходят, но там тоже истории. Дофигища.
3: У нас для тебя, Алена, есть одно словечко и три варианта того, что это слово может значить. Отгадаешь, какой из вариантов правда, тогда подарок будет твоим. Слово для тебя сегодня демодекс.
5: Возможно, это название клея для плитки и камня. Может быть, это такой род клещей. Либо это одно из заклинаний во вселенной Гарри Поттера.
3: Демодекс.
6: Демодекс.
3: Угу.
6: Наверное, это клещи.
3: Клещи. Почему они?
6: Как будто бы школьный курс биологии что-то такое вспоминает.
3: Отличная память, что ж. Действительно, это род паразитических клещей, которые живут внутри или около волосяных фолликулов млекопитающих. Абсолютно верно ответ. Ален, пригодились знания из школы. Наконец-то.
0: Редкий случай, когда ты такой...
3: Открывай таблицы Брадиса. Сейчас пробежимся вкратце.
0: Эта звезда же такая, типа, ну сейчас жду, когда тригонометрия выстрелит где-то жестко.
3: Поздравляю с успехом, Алена. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
7: Офигенно.
3: 3-4.
6: Офигенно.
8: Навигатор. Информация на правах рекламы.
9: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
10: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
9: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
10: Поехали, скажи адрес.
9: Конечно, Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
10: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
11: Реклама.
12: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская. Горская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.
13: Мне нужно личное пространство.
14: У тебя будет своя комната.
13: Мне нужно больше места под одежду.
14: А у тебя гардеробная.
13: А мне нужно играть с друзьями.
14: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома.
15: Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
16: ОСЗ «Витамин Девелопмент». ИН-667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.
17: Зайчик, купи чинганчик.
18: Что? Лена, какой еще чинганчик?
17: Ну как? Какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
18: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
19: Березовский! Так рядом же! Поехали!
18: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
20: Тепло ли тебе, девица?
21: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
20: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
22: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм-сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм-сервис». Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
23: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
24: Искали красивые надежные авто. Но теперь закончены поиски.
25: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
24: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
25: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
1: Кредит предоставляет Паутовы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
4: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
3: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
5: Боитесь, что с пробегом, значит, убитый? Забудьте! В Акаме автомобили с пробегом только те авто...

0: ИНН-66-700-734-63-01. Все автомобили, принимаемые для продажи, проходят полную юридическую и техническую проверку. Подробности в отделе продаж.
1: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом», город Екатеринбург, улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал», город Екатеринбург, улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.

0: Доброго дня всем лево и праворульным в Екатеринбурге. 16 часов и 29 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Юг», ЖК «Виер Парк», телефон отдела продаж 273-03-13. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, пока что не страшно, на дорогах 5 баллов, но все же постоять придется, например, на Блюхера от Мира Дашевской, на Учителей Турбинной тоже ситуация не лучше. От Вилонова до проспекта Космонавтов. Толчья уже ждет на Малышева от Гагарина до Комсомольской. Движение затруднено по Высоцкого и Малышева от 40-летия Комсомола до Восточной. На самой Восточной застряли от Первомайской до Декабристов. И на Ленина придется потерпеть от Тимирязева до 8 марта. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Ура! Виер Парк!
3: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
2: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Виер Молла рукой подать!
3: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Виер Парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Доброго дня всем, кто знает, что за компьютером можно не только работать. Вообще-то в Екатеринбурге 16 часов и 34 минуты, а с вами навигатор, и пришло время рубрики «Игротека». Сегодня расскажу про игруху, мимо которой я абсолютно, как выяснилось, несправедливо прошел мимо несколько раз. Она вышла около месяца назад, полная версия, называется она «Квазиморф». Квазиморф — это пиксельная фигня с видом сверху, сразу скажу, полупошагового характера. Интересный достаточно проект. В общем, это научная фантастика, где вы, по большей части, есть общая вселенная, вот этот мир и его наполненность сюжетом, но основная идея в том, что вы на своем корабле гоняете по всяким другим кораблям и зачищаете их от нехороших человеков, освобождая и либо какие-то вот эти планетарные базы, где можно тоже остановиться, и кто-то на них напал, а вам нужно этих напавших устранить. Прикол игры в том, что можно... Я сейчас даже не знаю, как это правильнее описать. Почему она полупошаговая? То есть вы в ней в любом случае двигаетесь стрелками по клеточке. Вот ритмически. Пам-пам-пам-пам. Если вы сталкиваетесь с противником, то вы вступаете в бой, не переходя в фазу пошагового боя отдельно как-то, а продолжаете в том же ритме двигаться. Просто у вас есть условный какой-то параметр скорости, который вам позволяет, и, допустим, раза 3-4 в противника выстрелить, прежде чем он всего лишь один. Вот такая вот фигня, то есть, как бы, по сути, это все динамично достаточно происходит, но при этом свободного движения нет. И прикольно, прямо мне понравилось. Но в основном это потому, что я люблю дурацкий микроменеджмент бесконечно. И здесь система ранений очень интересно сделана, то есть ничего не будет проходить для вас бесследно. Вы наступили в огонь, поздравляю, вы теперь горите. У вас есть повреждения, конкретно вы открываете меню своего персонажа, и видно, какая часть у вас обожжена, насколько, типа, это серьезная степень ожога.
1: Инвентарь страдает в этот момент?
0: В этот момент страдаешь ты. Потому что любое ранение, оно не проходит, просто полечившись любой аптечкой. Для ожогов нужна специальная против ожогов фигня, от порезов против порезов и так далее, и так далее, и так далее. И любой вид ранения, он так или иначе на вас влияет. Например, я вот вчера, когда немножко поиграл, ногу сломал, и со сломанной ногой каждый ход у меня отнималась одна единичка здоровья. О-о-о. И в итоге я не дошел 5 метров до лечебной капсулы, где можно залечить переломы, да. Оружие тоже случайно вы подбираете, каждая высадка — это вот случайно подобранные награды и так далее, поэтому на месте собирается у вас весь инвентарь, что-то вы с собой, конечно же, можете брать, но в основном мне нравится эта фишка, что тебя бросили, и ты, используя то, что у тебя под ногами, начинаешь понемножку решать вопросы. Игра очень обширная, я так понял, что в нее можно залипать долго, графики даже в пиксельной, как это правильно сказать, в пиксельной стилистике высокого уровня графики не показывается, то есть все примитивненько, но в какой-то момент игра начинает очаровывать просто за счет стиля.
1: Мне визуально вот те карты, которые с песчаными вот этими вот историями, напоминают Дюну на Сеге, если честно.
0: Есть такое, действительно, моментики там возникают, когда думаешь, ну, по-моему, вы вдохновлялись вот той фигней, которая мне знакома. В любом случае, если вы любите пиксельные игрухи с интересным менеджментом персонажа, пошаговой более-менее вот этой активной фазы, тогда, я думаю, вам очень понравится. Можно

0: прямо конкретненько, наверное, не на один месяц в нее залипнуть. Поэтому, если любите подобное, заходите на игровые площадки, качайте Квазиморф, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
1: Информация на правах рекламы.
2: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
2: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Артём, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
4: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
5: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
6: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
8: Завтрак от 259 рублей.
7: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
9: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА «Супротек». Они защищают и бережно очищают топливную систему, что приводит к снижению расхода топлива и повышению динамики. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
10: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
11: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
10: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Весна.
13: Встречи с друзьями.
12: Отдых и путешествия.
13: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
12: Премиальный имплант «Штраумен» с установкой за 39 900 рублей. Имплант «Медентика» с установкой 17,5 тысяч.
13: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
14: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
16: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
17: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
18: Лим-Попо. Веселье не за горами.
19: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
14: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907-0+.
0: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
17: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
14: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
20: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООН «Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ. Об участии в долевом строительстве.
21: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго вечера всем, кто остановился на 104,1. В Екатеринбурге 16 часов и 48 минут, а с вами навигатор.
1: Тем временем радиопилот и строительная компания «Спартакс» продолжают разыгрывать уикенд в столице. Победитель отправится в Тбилиси на выходные. Принять участие можно 28 мая. Надо подписаться на нашу группу ВКонтакте «Радиопилот 104,1 FM», сделать репост розыгрыша себе на страницу и отметить в комментариях одного друга, с которым планируете отправиться в путь. Главный участник должен иметь действующий загранпаспорт, один участник, один комментарий. Соответственно, ваша страница должна быть открыта и не состоять из одних рекламных репостов. 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера мы определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта — строительная компания «Спартакс» ИП Сергеева Елена Игоревна.
2: Тут в Калининграде неловкая история произошла. Женщина при разводе узнала, что 25 лет не состояла в браке.
1: Развели так развели.
2: Действительно. Да, действительно. Все эти годы женщина считала, что она официально замужем, соответственно, у них ребенок в браке родился с мужем.
1: Паспорт не смотрела.
2: Не совсем. Там свидетельство о браке, вот с ним проблемы как раз. То есть у них имущество, соответственно, было совместно нажитое, которое оформлено на супруга. И вот она решила расторгнуть брак и разделить имущество вот это. Пошла в суд, там потребовали оригинал свидетельства. Она обратилась в ЗАГС, а в ЗАГСе его нет. И оказалось, что произошло, ну, данные перепутали, свидетельство с точно таким же серией номером другим людям выдали. Вот. И супруг, в свою очередь, воспользовался, конечно, ситуацией и сказал: мы вообще в браке не были никогда.
1: Кто это женщина?
2: Да, кто это?
1: Действительно. Надо бы еще, знаешь, чтобы исчезающие чернила у него были.
2: О, да.
1: Я вообще не знаю, о чем у нее третий. Пусто.
0: Мне интересно, а вот эта пара, которых поженили.
2: Что с ними?
0: Которых случайно, да, там какая история.
1: Ну, это уже следующая новость.
0: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатики.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Здравствуйте. МИД России заявил о готовности помочь Ирану и США в реализации возможных итогов переговоров. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, речь идет о содействии в решениях, которые могут быть согласованы сторонами конфликта. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Тегеран в рамках переговорного процесса с Вашингтоном выразил готовность передать обогащенный уран России при определенных условиях. Каких-либо определенных комментариев МИДе на сегодняшнем брифинге журналистам получить по этой теме не удалось. Президент Урала Григорий Иванов прокомментировал исход первой стыковой встречи с «Динамо» Махачкала. По словам главы клуба, засчитанный гол соперников Урала не был таким очевидным. Далее цитата. «Я видел много повторов, и мое субъективное мнение, что гола не было. На мой взгляд, Александр Селихов успел вытащить мяч, который полностью не смог пересечь линию ворот. Но у судей было другое мнение». Конец цитаты. Второй матч за право выйти в РПЛ Уралу предстоит послезавтра в Каспийске на поле Анжи-арены. Добавлю также, волгоградский «Ротор», который тоже играет стыковые матчи за право выхода в РПЛ, тоже свою встречу вчера проиграл. Свердловская область сохранила позиции по количеству туристических поездок. По итогам первого квартала Средний Урал занял 6-е место по числу туристов, посетивших регион. В количественном выражении это более 750 тысяч человек. На 18% подросло количество путешественников, которые в Свердловской области останавливаются в гостиницах. Власти Среднего Урала не исключают, что летом турпоток в регион может возрасти вдвое. Об этом пишет агентство ЯН. Роспотребнадзор заблокировал больше 13,5 тысяч ресурсов по продаже запрещенных БАД. В числе примеров – интернет-страницы, где предлагалась продукция, в которой существенно превышены нормы содержания различных витаминов, а также микро- и макроэлементов. Выявлены, кроме этого, опасные добавки, которые не проходили государственную регистрацию в России. В ведомстве напомнили, что ведут подобную работу на регулярной основе. Заболеть из-за холодного воздуха из кондиционера невозможно, однако есть другие факторы риска, которые напрямую могут сказаться на здоровье человека. Системы охлаждения способствуют распространению инфекций и ослаблению иммунитета дыхательных путей, пишет газета «Ру» со ссылкой на экспертов. Причиной этого может быть плохое обслуживание техники. Самым опасным заболеванием, которое может поселиться в кондиционере или системах охлаждения, врачи называют легионеллез. Официальный доллар на сегодня 70.95, евро 81.98.
5: Информация на правах рекламы.
6: В Havail Reginos майские скидки. Только до 25 мая 2026 года. 15 новых кроссоверов Havail Jolion по специальной цене. Успей стать обладателем крутого кроссовера Havail Jolion с невероятной выгодой в Reginos в Екатеринбурге. На Гурзувской 63 и на Высоцкого 3.
7: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
8: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный».
9: Завтра в Екатеринбурге вновь потеплеет. Температура воздуха днем поднимется до плюс 22, утром плюс 15, вечером плюс 20. Обещают преимущественно ясное небо, осадков никаких не ожидается. Ветер подует слабый, западный 4 метра в секунду.
10: Учитывая то, что до этого грозу обещали, ее не было, я не стал бы особо верить, что все будет так, прям как сказано.
11: Мне кажется, что у гидромедцентра, в принципе, знаешь, на вход ходе в офис висит, типа, напоминалка. Обещанного 3 года ждут.
10: Не, у них там висит вот этот самый болт с анекдотом. Помнишь, как если болт мокрый, значит, идет дождь. Вот эти моменты.
12: Пилот FM.
13: Реклама.
14: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
15: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
16: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
17: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем, кто бросил якорь на волне пилота. В столице Урала 4 минуты 6, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Специализированный застройщик. Правобережный. Новый город».
2: Вечерний навигатор можно не только слушать, но и смотреть в HD-качестве. Присоединяйтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
3: У меня для вас немного игротеки не по плану, разве что мобильной. Компания Nintendo разработала приложение, которое позволит превращать фото в мини-игры. Пока еще оно не вышло, 28 мая вот только будет. Бесплатная версия, 3 игры. И как бы премиумная тоже будет, там будет сильно больше игр. Название проекта «Пиктоника». После загрузки фото пользователь может выбирать разные с ним действия. Например, закрыть рот человеку с помощью замка, потянуть за щечки, в рот что-нибудь положить, замотать в бинты человечка, как
0: это
3: мумия.
0: Это вот для бабушек, которые любят трепать за щеки внуков, чтобы можно было теперь дистанционно сидеть,
3: приковываться. Да, можно будет компенсировать, так сказать, нехватку. Много всего позволяет приложение сделать, обещают, что...
2: А лицо набить можно?
3: Я думаю, что можно будет, да. Не будет хранить изображение, обещают. Вот, такая история.
0: Я думаю, я бы тут узнать, что вы заснули. У меня есть фотография. Черно-белая еще там. Что там мне года? 4, может, 5 лет. И меня там голову над речкой бабушка с мамой держит, а я в речку писаю. Зачем это сфотографировали и засунули в альбом, я не знаю.
2: Для Nintendo.
3: Да, не знаю.
2: Сказала мама, когда. Оставим эту фотографию, потянем.
0: Я просто думаю, загрузить и сказать, ну давай, Nintendo, что ты мне предлагаешь с этим делать? Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 6 баллов. Высоцкого и Малышева стоят от 40-летия комсомола до Максима Горького. На Блюхера и проезжей пробка от Мира до Краснодарской. Затор на Космонавтов. От Челюскинцев до Электриков. По Учителей Турбинной не особо едется, от Вилонова до проспекта Космонавтов. И на Восточной нужно терпеть, от Ленина до Декабристов.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Число Пи».
2: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
4: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
5: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
4: И квартира в орбите.
5: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
4: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
6: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный. Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
8: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
9: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от JQ!
10: Совершенно новый, долгожданный JQ J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском.
11: Все цветы и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
9: Условия кукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
10: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
12: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
13: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
12: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
14: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Не стыдно?
2: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
6: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
7: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
6: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
5: Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
9: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
8: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
9: Правда?
10: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
12: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Лада» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
13: Березовский? Так рядом же! Поехали!
12: «Лада Восток». Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
5: Кредитор ПАО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор рубрики «Афиша» ООО «Вермол». ТРЦ «Вермол». Доброго вечера всем, кто еще не знает, как разнообразить свое свободное время. В Екатеринбурге 14 минут 6, а с вами «Навигатор», и пора поговорить о культурной программе в рубрике «Афиша».
1: Сегодня еще на концерт неоклассики успеваете. Саундтреки «Эйнауди», двойной концерт «При свечах» пройдет в 7 вечера в детской филармонии на 8 марта 36. Оркестр «Кагма» подготовил новую программу по творчеству всемирно известного итальянского композитора. Концерт двойной, потому что на две части поделен. Первая — это оригинальные версии саундтреков, вторая — авторские аранжировки, которые и сам Эйнауди оценил. Они, оказывается, с группой дружат. С оркестром, да. Билеты от 1900 рублей, 6+. Завтра в клубе «Нирвана» на Шевченко 9 в 19:00 пройдет концерт группы «Хельвеген». Название переводится как «Путь в подземный мир». Коллектив играет фолк-метал с элементами электроники, значит, богатый у них вот этот вот звук. В этом году группе исполнилось 5 лет, и по этому поводу как раз тур большой они закатили, чтобы главные хиты свои вам сыграть. Билеты от 2000 рублей, 16+. В субботу 23 числа в 18:00 в ДКЖ на Челюскинцев 102 пройдет рок-опера «Орфей» в концертном исполнении. Постановка основана на двух довольно известных древнегреческих мифах об Орфее и Эвридике и о похищенной Персефоне. То есть Орфей, чтобы вернуть возлюбленную, спускается в подземный мир, там узнает, что Персефону похитили, ну и, в общем, там завязка происходит. Билеты от 2300 рублей, 6+.
2: Позвонила на Персефон, она не отвечает.
1: А в воскресенье 24 мая в 19:00 можно на стендап сходить. Шоу «Женский форум» пройдет в Екатеринбург-Экспо на бульваре Экспо 2. Известные девушки-комики будут давать советы по любым жизненным вопросам, даже если вы их об этом не просили. Mm-hmm. Будут разбираться запросы пользователей с реального женского форума, и свои истории тоже будут рассказаны. Билеты от 1500 рублей, 18+.
0: Все вспоминаю этот мем женских форумов с гигантскими смайликами. Просто абсолютно огромные.
1: Которые больше текста в два раза, да.
2: Мой годовасик погасили. Что делать?
1: Так или иначе, выбирайте себе досуг по душе, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
3: Информация на правах рекламы.
4: Веермолу 5 лет. Скажем празднику привет.
5: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
4: Веермол. 6 июня. 0+.

0: Привет всем, кто путешествует по столице Урала вместе с пилотом в Екатеринбурге. 20 минут шестого, а с вами вечерний навигатор, отправляющийся узнавать, что происходит в мире в страничке «Вокруг света за 60 секунд».
1: В Индии чиновник повыпендриваться решил, пришел на экскурсию с личным кондиционером. Значит, в храме мероприятия, в разгар сильной жары он туда приехал, привез с собой огромный кондиционер, и пока вот все остальные, значит, пекло вот это терпели, он спокойно ходил по площадке под персональным охлаждением. И сразу после окончания экскурсии он просто его погрузили обратно, и он вот его просто увез.
2: А у него внешний блок на спине был, но это скажем.
0: Карлсон такой. Мне хочется думать, что он настолько офигевший, что за ним ходил чувак с окном, в котором вставлен вот этот кондиционер, который еще такой, ну вот он же не упадет.
1: Ну вообще, стоит отметить, что кондиционеры в Индии остаются предметом роскоши для большой части населения, поэтому очевидно, что демонстрация статуса здесь тоже была.
2: Приехал на кондиционере.
1: Прилетел. А в Китае жених и невеста устроили рестлинг-поединок на свадьбе ради распределения домашних обязанностей. В одном из местных отелей, значит, установили ринг вместо сцены. Была вывеска «Жених против невесты». 300 гостей за этим делом наблюдали. Посмотрели серию бросков, захватов. Ну, то есть замес действительно был, даже если постановочный. В итоге невеста от очередной атаки ушла ловко, бросила жениха через плечо, прижала, рефери зафиксировал победу. Жених признался, что нарочно поддался, потому что, ну, не мог допустить, чтобы его избранница занималась домашней работой. Как же это так, что вот женщина будет этим всем делом заниматься? Ну и вообще они хотели сэкономить на свадебном бюджете, что вот не заказывать какое-то интертеймент, да, дополнительно, а устроить шоу самостоятельно.
0: Я вот думаю, им надо еще сделать потом вот эту историю с раскрытием пола ребенка в той же стилистике, потому что там вообще нормально будет, типа, мы ждем сына! Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Число Пи». Для участия набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Я, Константин Заруцкий, он же академик, лично использую и вам рекомендую удобный и выгодный продукт от Супротек. Топливную присадку СГА в удобный бокс-упаковке. Чистит и смазывает всю топливную систему, снижает расход топлива. Звоните. 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
3: Реклама. Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.
5: На старт. Внимание!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Урал-маркет с 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный.
2: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
3: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
3: Подробности на baden-land.ru. 0+.
4: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург. Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь. 0+.
3: Алло, я в Сочи. Погода супер.
4: Мотив. Теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
5: Подробности на motivtelecom.ru.
6: Ярмарка старых игрушек в ТРЦ «Радуга Парк». Винтажные игрушки, духовой оркестр и атмосфера детства для всей семьи. Встречаемся 31 мая в 14.00 в парке «Радуга Парк». Регистрация в группе «Радуга Парк» ВКонтакте. 0+.
7: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
8: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
7: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
8: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
9: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: спонсор конкурса число Пи ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» и «Джейку». Росточная, 38.
1: Жизнь тяжелая штука, как ни крути. Но вдруг станет полегче. Конкурс
2: число Пи.
1: Как хорош!
3: Креативно, но креативно.
4: Дозвонился к нам Дмитрий, он индивидуальный предприниматель, занимается оформлением мероприятий. Привет.
3: Привет.
5: Дмитрий, добрый вечер.
4: Вот, показался, я думал, что пропал уж совсем. Дмитрий, скажи нам, у тебя есть какое-нибудь счастливое число, может быть?
5: Наверное, есть.
4: Наверное. А есть какое-то предположение, какое оно, это число, может быть?
3: Нам угадать надо, наверное, тоже конкурс.
5: Наверное, 13.
4: 13? А почему именно это число? У тебя 13 числа день рождения?
5: Ну, не знаю, пару раз выпадал билеты на экзамены под номером
4: 13. Это любопытно.
1: Это же чертова дюжина.
4: Мне вот билет на экзамене приснился во сне.
0: У меня есть интересная история, мне кажется, что-то с экзаменами. У меня был прикол, что единственный билет, который я не выучил, он мне выпал. Один.
4: Ты все, бабушке, ты сходи. Заговор сделай. Дмитрий, у нас для тебя есть одно число и три варианта того, что число может значить. Один из вариантов. Правда, отгадаешь, какой же именно, тогда подарок будет твоим по праву. Итак, число у тебя сегодня 41422.
3: Возможно, это почтовый индекс Филиппин. Либо это рекорд высоты прыжка с парашютом в метрах. А возможно, это население Ватикана.
4: 41422. Что же из этого действительно правда? Как ты считаешь, Дим?
5: Ну, для прыжка с парашютом, мне кажется, это будет высоковато.
3: Так.
4: Ну ладно. Тогда остается почтовый индекс Филиппин и население Ватикана.
5: В филиппинских индексах я не разбираюсь. Пусть будет население Ватикана.
4: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа. Однако население Ватикана всего 505 человек.
0: Да, да.
4: Недавно
0: чисто
4: пересчитывали в мае.
0: По сути, тусовочка, которая кричит: «Мы страна!»
4: 237-104. Кто готов дать верный ответ? Алло.
3: Привет.
0: Добрый вечер.
4: Как зовут тебя?
6: Здравствуйте. Дима.
4: Тоже Дмитрий. Дмитрий второй, получается. От этого был лже-Дмитрий.
6: Лже-Дмитрий второй.
4: Итак, Дмитрий, что думаешь по поводу нашего числа? Какой вариант правильный?
6: Я думаю, что это прыжок с парашютом, который...

0: пилот.
1: Звание. Добрый вечер всем, кто сейчас стоит или подставит. В Екатеринбурге 17 часов и 37 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Юг», ЖК «Веер Парк», телефон отдела продаж 273-03-13. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 8 баллов. Блюхеры и проезжие стоят от Шадринского переулка до Краснодарской. На Восточной затруднено движение от Первомайской до Декабристов. На учителей и Турбинной пробка от Вилонова до проспекта Космонавтов. По Высоцкого не едется от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. На Малышево плотнике от Гагарина до Репина и от Бажова до Комсомольской. И придется постоять на Сибирском тракте и Декабристов от переулка Активистов до 8 марта. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ура! Веер Парк!
4: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
3: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер Мола рукой подать!
4: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер Парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
4: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
5: Академия сантехники.
4: Смесители.
5: Академия сантехники.
4: Водонагреватель.
5: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
6: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
7: Отправляемся в морской круиз.
8: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
6: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
8: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
9: Миша, возьми еще эти коробки.
10: Они уже не входят ко мне в машину.
11: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
12: Мы стекло у шкафа разбили.
9: Ну, Миша!
11: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
13: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
14: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни.
15: ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Айна. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Айна». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
16: Киберпятница в Брайтфит. Только 22 мая этого года.
17: Вау, скидки на фитнес. До 60%. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 344-0355.
18: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
19: Вызов. Это испытать настоящую полосу препятствий.
20: Вызов. Проверить себя, как спецназовец.
21: И побывать в настоящей пожарной машине.
22: А еще попробовать еду полевой кухни.
19: Вызов. Это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
21: Мам, пойдем!
19: Вызов. Новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
23: 12+.
24: Мне нужно личное пространство.
25: У тебя будет своя комната.
24: Мне нужно больше места под одежду.
25: А у тебя гардеробная.
24: А мне нужно играть с друзьями.
25: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома.
26: Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
27: УСЗ «Витамин Девелопмент». ИН-667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.
28: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
29: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
30: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
31: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
32: Лим-Попо. Веселье не за горами.
33: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
34: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-667-08-907. 0+.
35: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10. С вами в эфире «Вечерний навигатор».
1: Ребят, заходите к нам на сайт pilotfm.ru. Там в разделе «Забота пилота» имеется информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года Андрею поставили тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. Лечения в России нет. И сейчас идет сбор средств в фонде «Анна-Мария». Андрей находится пока на поддерживающей терапии, но его состояние ухудшается. И есть только один шанс. Это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство от болезни стоит 247 миллионов рублей. Это сумма, которую мама Андрея не может заработать. И только с нашей совместной помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
0: Не переживайте, естественно, у нас уже все проверено, перепроверено. И любые подробности, кнопку «Помочь» в том числе вы можете найти на сайте пилота, pilotfm.ru. Также документы и подробная информация есть на сайте фонда «Анна-Мария».

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: На 104 пришло время выяснить, что происходит вокруг нас из свежего выпуска новостей. Его спонсор ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан» – импортно-металлургов 67. Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на «Радио Пилот».
4: Здравствуйте. Мошенники запугивают россиян финансированием экстремизма, чтобы вовлечь в преступную схему. Надавить на потенциальную жертву аферистам помогает не только социальная инженерия, но и непонимание аудитории, как работает 282-я статья Уголовного кодекса. Наказание действительно от штрафа до лишения свободы на несколько лет, однако если нарушитель своевременно сообщил полиции о происходящем, он может избежать уголовной ответственности, пишет газета.ру со ссылкой на комментарии юристов. Спортсмены снова возвращаются в центр Екатеринбурга. Уральской столице анонсировали очередные перекрытия. Сам марафон запланирован 30 мая, однако подготовка к нему стартует на день раньше. С вечера 29 мая будет перекрыта улица Бориса Ельцина от улицы Челюскинцев. 8 марта от проспекта Ленина перекроют рано утром 30 числа. Также для бегунов будут перекрыты улицы Толмачева, Царская, Дзержинского и Пролетарская, пишет портал Е1. Салоны красоты на Среднем Урале закрываются в 28 раз чаще, чем открываются. За первые три месяца этого года в регионе зарегистрировали только 6 новых бизнесов в бьюти-индустрии. В это же время ликвидированы были 169 компаний и ИП. Портал 66.ru ссылается на данные аналитиков «Контурфокус». В 2025 году из почти 3,5 миллионов действующих юрлиц в России 13,5% работали в минус. Среди регионов Уральского федерального округа больше всего убыточных компаний насчитали в Свердловской области. Российские суды стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Как пишут «Известия», теперь в процессе начали оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, отказывают, если заявитель набирал кредиты, не собираясь их возвращать, либо создавал фиктивную задолженность перед родственниками. При этом, как поясняет издание, отказ в списании долга носит необратимый характер. Вратарь сборной Германии по футболу Мануэль Нойер возобновляет карьеру. Немецкий футбольный союз включил игрока в окончательный состав национальной команды на чемпионат мира 2026. Как пишет «Коммерсант», 2 года назад Мануэль Нойер объявил о завершении своей карьеры в сборной. Всего за немецкую команду он провел 124 матча, а в 2014-м голкипер выиграл чемпионат мира, который проходил в Бразилии. Напомню, что Мундиаль стартует 11 июня, турнир примут США, Канада и Мексика. Официальный доллар на сегодня 70.95, евро 81.98.
5: Информация на правах рекламы.
6: Артем, давай купим машину.
7: Какую машину? Стиральную?
6: Нет, импортную.
7: Китайскую, что ли?
6: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
7: Да где ты ее сейчас найдешь?
6: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
8: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой – мы привезем другой. «Автобан Импорт». Металлургов 67.
9: А солнце светит, потолще сгущаются вроде.
10: На пилоте пару слов о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
11: В пятницу на этой неделе мы вновь почувствуем, что действительно конец мая. Много солнца, в основном ясное небо, без осадков. На термометре в течение дня от 15 до 22 градусов выше нуля. Обещают слабый западный ветер, его скорость 4 метра в секунду.
12: Не хотелось бы чувствовать, что конец.
13: Если честно.
14: Пилот FM.
15: Реклама.
16: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
17: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
18: Новая музыка.
3: В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
15: Осторожно, «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
18: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксид TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Эксид Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
19: «Эксид. Born for more».
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот.
1: Доброго вечера всем приземлившимся на волне пилота. В столице Урала 4 минуты 7-го, а с вами вечерний...
2: Навигатор!
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город».
3: «Навигатор» также вещает для вас в интернете. Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции в HD-качестве на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
4: Мы такими темпами совсем разучимся руками готовить. Недавно вот робота представили для приготовления яиц семью разными способами. Машина размещает, собственно, на кухонном столе. Начинающая американская компания вообще ее сделала. На кухонном столе, в общем, она размещается, принимает в себя целые яйца, после чего самостоятельно, без вмешательства со стороны, занимается готовкой.
3: Да, я видел ролик, этом... там крохотная сковородка, ну максимум там 2-3 яйца.
4: Кастрюльку туда тоже можно поставить, там до 6 яиц, между прочим. Самое забавное, ну, одно из самых, да, робот называется Егор, что расшифровывается как Egg Go On Robot. Вот, и внутри машины получается механизм для аккуратного вскрытия яиц и электрическая конфорка как раз-таки либо для сковороды, либо для кастрюльки, в зависимости от того, чего вы хотите.
3: Так вот, система очистки стен рядышком от летящих капель масла,
4: слушай,
3: думаю, не предусмотрена.
4: Слушай, сказано, что нет вокруг капель никаких. Вот прям написано, что ни скорлупы, ни капель, ничего. Вот, все чистенько.
3: Что написано?
5: Слушайте, конечно, прикольно, купила себе роботы для приготовления яиц, работает безупречно, только мужу нельзя заходить на кухню. Сразу начинается восстание машин.
1: Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карт. Кстати, здесь не было женщины, это был я все это время.
4: Вау!
3: Снимай парик!
1: Как сообщает сервис Яндекс.Карт, 7 баллов у нас на дорогах. Блюхера и проезжая стоят от Шадринского переулка до Краснодарской. Трудовая, Губахинская и проезжая все вместе встряли от Березовского тракта до Шевской. Не едется по Малышево от Гагарина до Комсомольской. На Учителей Турбинной толчья от Вилонова до проспекта Космонавтов. И на Восточной нужно терпеть от Первомайской до Декабристов.
4: Но если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. Вы в эфире прозвучите и приз получите. А еще один подарок, кстати, разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
3: Прямо по курсу обсудим киноновинки в рубрике «Афиша».
6: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
7: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
8: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
7: И квартира в орбите.
8: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
7: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
8: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Врываемся в лето. Самокат Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
10: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
11: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
12: Шедевр.
11: Шедевр у нас в ванной, благодаря керамиру.
12: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
11: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
12: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
13: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
14: Алло, я в Сочи. Погода супер!
15: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
16: Подробности на motivtelecom.ru.
17: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
18: Кредит предоставляют по ОДП. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. «Баден Смена» вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. «Баден Смена» – лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. Плюс 7-343-288-57-78.
2: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.
0: вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
2: 12+.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Помогите! Тону!
2: Держись!
1: Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООН «Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.

0: Спонсор рубрики «Афиша» ООО «АН Атом». Доброго вечера всем любителям синематографов. В столице Урала 18 часов и 14 минут, а с вами «Навигатор», и пора выяснить, что на больших экранах можно новенького посмотреть в рубрике «Афиша».
1: Тут Гай Ричи снял новый боевичок. Опа. Сегодня в России его премьера состоялась. «Грязные деньги» называется, в оригинале «In the Grey». И название в данном случае означает «серую зону», в которой работает девушка-юрист. Ее специализация что-то вроде экстремального коллекторского бизнеса. И, значит, один магнат-аферист присвоил себе миллиард долларов крупной фирмы из Нью-Йорка. Отдавать не хочет. И юрист поручает это задание двум своим элитным агентам, которых играют Генри Кавилл и Джейк Джилленхол. Они отправляются на остров миллиардера, чтобы любой ценой взыскать с него денежку. Естественно, все не просто так. Придумывается план по обману магната. То есть здесь у нас и интриги, и части с пушками, взрывами тоже присутствуют, естественно. Судя по всему, еще одна достойная работа Гая Ричи. Динамичный, красивый, с хорошей долей юмора, актерский состав тоже харизматичный. В общем, к просмотру рекомендуется. 18+. Еще одна интересная новинка сегодня есть. Вышла российская драма «Пока небо смотрит». В центре сюжета андеграундная танцевальная труппа. Ребята кайфуют от того, что делают, занимаются свободным творчеством и мечтают об одной очень сложной вещи. Получить признание, но в то же время остаться верными себе. И мы понимаем, да, коммерция и свобода творчества редко пересекаются. И вот выпадает им шанс принять участие в документальном проекте. Один из них даже сможет поучаствовать в телевизионном шоу. И в процессе наступает... В процессе наступает момент переломный. Каждому нужно понять, зачем он танцует. По атмосфере фильм и сам похож на документалку.
2: Зачем танцуешь?
1: Ты, ё-моё, да. Что, потанцевать нельзя?
2: Ты идиот.
1: В общем, актерский состав настоящий танцор. И, естественно, в фильме очень много времени уделено непосредственно танцам, но очень красиво. И
2: это
1: очень
2: наш шаг
1: даже...
2: вперед 4 или что?
1: Ну, как будто да, но он такой очень уютный какой-то, атмосферный. Ну, я бы посмотрела,
0: поскольку
1: на самом
0: деле. Поскольку наш это шаг вперед, ты два назад.
1: 18+. Еще одна российская премьера сегодня состоялась, комедия «Богатыри». Современный школьник случайно натыкается на волшебный портал, переносится в Древнюю Русь, знакомится с богатырями двумя.
2: Понятно.
1: Они вместе с пацаном перемещаются в современный мир.
2: Чтобы решить задачки по математике.
1: Конечно же, по истории на самом деле. Нужно отыскать волшебные артефакты до того, как их злая волшебница найдет, которая, естественно, тоже здесь. Да. И чтобы пробудить могущественное зло, который, по легенде, это ее любимый, с которых у них когда-то вот было все хорошо, пока он больше власти не захотел. Короче, легкая семейная сказка.
0: Я вот думаю, вот это, которое мега зло, злая женщина, когда она скрывается, я готов сделать ставку, когда она скрывается в социуме людей, у нее по-любому какое-нибудь вот прям идиотское карикатурное имя типа Злованесса Мракобесовна.
1: Что-то вроде, да. 6+. А если хочется ужасов, тоже новинка имеется. Вышел американский хоррор «Обсессия» от студии Blumhouse. Вот известный. Парнишка давно и безответно влюблен в одну девушку, но сказать о своих чувствах или пригласить ее куда-нибудь он все никак не решается. И однажды в магазине эзотерики он находит странную безделушку, волшебную палочку. Если ее сломать, по крайней мере так написано, исполняется твое заветное желание. Парень загадывает, чтобы девчонка любила его больше всех на свете. Чудо происходит. Девчонка, правда, влюбляется в него без памяти. Какое-то время счастью предела нет, все классно, но вскоре становится понятно, что девушка по-настоящему им одержима, знаки привязанности становятся все криповее, и пройдет это только тогда, когда парнишка помрет, собственно говоря. Хоррор по большей части психологический. Ну, актриса играет довольно достоверно вот эту одержимость
0: неплохо
1: свою.
0: Неплохо, на самом деле, неплохая
1: 18+.
0: Идейка.
1: Выбирайте новинку себе по душе в любом случае и наслаждайтесь своими киновечерами.
0: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы. Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсен. Академик Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 МФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.

0: Спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника «Парацельс».
1: Сейчас узнаем, кто best of the best. Городской квест.
0: Добрый вечер всем знатокам и знаточкам Екатеринбурга. В столице Урала 18 часов и 21 минута, а с вами вечерний навигатор, и пришло время проверки этих знаний в конкурсе «Городской квест».
2: Дозвонился к нам работающий в такси Данил. Привет!
3: Привет!
4: Привет, привет.
2: Позвонил Данил, видишь, как четко получилось. Скажи нам, а Данил, давно ли ты в такси работаешь?
4: Да нет, недавно.
2: А? Недавно? А вообще Екатеринбург, это твой родной город?
4: Да.
2: А есть какие-то районы, в которые ты вот принципиально не берешь заказы, допустим?
4: Да нет, то есть по большому счету.
2: Пока все только хорошо.
4: Только если какие-нибудь Березовские, Пышма.
2: А, то есть куда-то за город из
0: них. Ну да, да, да.
2: Понятно. Да, да. Хорошо, у нас три вопроса для тебя имеются о Екатеринбурге. На каждый из них мы предоставим тебе три варианта ответа. Отгадаешь все три, тогда подарок будет твоим по праву. Рыба-карась, игра началась.
3: Итак, какую из этих улиц можно встретить на Уралмаше? Аниматоров, новаторов или консерваторов?
4: Новаторов.
2: Ну, конечно, действительно соединяет бакинских комиссаров и улицу Индустрии, которую местные называют Индустрией.
0: Двигаемся дальше. Скажи теперь, в каком районе города находится бульвар Тбилисский? Химаш, ботаника или сортировка? Тбилисский бульвар.
2: Мне нравится бульвар Тбилисский, как будто заказываешь. На сортировке Тбилисский бульвар, да?
4: Или на ботанике.
2: Или на ботанике.
3: Надо решить.
2: А может, на Химаше. Ну, где-то там.
4: Нет, точно не на Химаше.
2: Не на Химаше. Ботаник, сортировка, ботаника.
0: Да, что да, в итоге?
4: Сортировка.
2: Сортировка все-таки. Ну что ж, принимаем твой вариант ответа. К сожалению, не там все-таки находится Тбилисский бульвар. Не расстраивайся. Звони в другой раз. 237-104. Кто готов дать верный ответ? Алло.
0: Добрый вечер.
3: Привет.
2: Как тебя зовут?
5: Здравствуйте, Максим.
2: Максим, стоит ли повторить вопрос, или ты готов дать свой ответ?
5: Я издалека про Тбилисский бульвар вопрос, да?
2: Да, где
0: он находится?
2: В каком районе?
5: Это ботаника.
2: Действительно. Вот третий вопрос сегодня касается Верхоседского района. Поговорим про улицу Коперника. Как ты думаешь, кем был Николай Коперник? Варианты нужны?
5: Блин, что-то знакомое.
2: Откуда-то
3: слышал.
0: Вот эту копирку из комиксов перерисовывали, он сделал.
2: Итак, первый вариант. Деятелем испанского коммунистического движения был Николай Коперник. Второй вариант. Рабочим завода Уралмаш Николай Коперник был. Либо польским астрономом и математиком Коперник являлся.
5: Ну, астроном, наверное.
2: Ну что ж, принимаю твой вариант ответа. Рыба налим, подарок дадим, действительно. Наиболее известен как автор гелиоцентрической системы мира, положивший начало первой научной революции.
0: Ну да, по сути, он первый додумался, что мы тут вращаемся вокруг всякого.
2: Максим, мы поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
2: 3-4.
5: Офигенно!
0: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
8: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
7: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
3: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
4: На старт. Внимание. Шерп.

0: пункта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
5: Подробности на baden-land.ru 0+.
6: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
7: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
6: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
8: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
9: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Краули 182, литера И.
10: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
11: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
12: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
11: Веер Молл, 6 июня, 0+.
13: Киберпятница в Брайтфит. Только 22 мая этого года.
14: Вау, скидки на фитнес. До 60%. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 344-0355.
15: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
16: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванжи 2Б. Подробности на docker.ru.
17: Боитесь, что с пробегом? Значит, убитый? Забудьте! В Акаме автомобили с пробегом только те,

0: пилот.
1: Добрый вечер всем, кто стоит и подстаивает. В Екатеринбурге 18 часов и 31 минута, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Юг», ЖК «Веер Парк», телефон отдела продаж 273-03-13. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, все еще 8 баллов на наших дорогах. Блюхера стоит от Шадринского переулка до Шевской, на Ленина затор от Тимирязева до Хохрякова. Пробка на Малышева держится от Бажова до Комсомольской и от Мира до 8 марта. На Бориса Ельцина и 8 марта так колеса не крутятся от Челюскинцев до Большакова. И нужно запастись терпением на Комсомольской от Первомайской до Малышева. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ура! Веер Парк!
4: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
3: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер Мола рукой подать!
4: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер Парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: добрый вечер всем, кто выбирает в попутчике радиопилот. Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Здравствуйте. Рисков дефицита топлива в России из-за ударов беспилотниками по НПЗ нет. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, повреждения нефтяной инфраструктуры могут сократить производство в отдельных районах, но сокращение объемов производства является ежегодным, так как в производственном цикле есть остановки для профилактики оборудования. В целом весь топливный баланс рассчитан и обладает необходимой компенсацией. Компенсационной системой, цитирует федеральные ленты Дмитрия Пескова. Также вопрос на контроле держит и Минэнергетики, добавил пресс-секретарь президента. За объекты благоустройства проголосовали почти 600 тысяч свердловчан. Большинство голосов, более 390 тысяч, собрали с помощью волонтеров. К акции присоединились больше 10 тысяч добровольцев. Их можно встретить на улицах, в школах, на предприятиях, во время массовых мероприятий. Голосование проходит в рамках программы формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сделать свой выбор можно на госуслугах вплоть до 12 июня. В списке парки, скверы, набережные. Всего 171 объект благоустройства в 56 муниципалитетах, сообщили в региональном департаменте информполитики. Объекты, набравшие больше всего голосов, благоустроят в следующем году. Итоги монетной недели подвели в Свердловской области. Жители региона сдали этой весной почти 5 тонн монет. Их общая сумма составила 4 миллиона и 200 тысяч. По сравнению с предыдущей акцией, которая проходила осенью, количество сданных монет выросло на 3%, а вес на 4%. Наибольшую долю среди сданной мелочи составили 10-рублевые монеты. Далее следуют 10-копеечные и монеты номиналом в 1 рубль, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на Уральское главное управление Банка России. Первые приговоры вынесены в Белгороде по делу о хищениях при возведении оборонительных сооружений на границе с Украиной. Сроки от 4 до 6 лет колонии общего режима получили 4 предпринимателей. Также бизнесменов оштрафовали на общую сумму больше 55 миллионов. Уголовные дела предпринимателей рассматривали в особом порядке, пишет «Коммерсант». Средние траты россиян на товары для летнего досуга укладываются в сумму около 11,5 тысяч. При этом самым распространенным бюджетом для этой категории трат оказался коридор от 3 до 7 тысяч рублей. Чаще всего, по данным Авито, россияне присматривают атрибуты для дачи и сада, на втором месте товары для пикника и топ-3 замкнули позиции для пляжа. Официальный доллар на сегодня 70.95, евро 81.98.
4: Информация на правах рекламы.
5: В Havail Pro Reginos выгодная акция. 7 новых кроссоверов Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. По специальной цене и только до

0: 25 мая. Сделай жизнь ярче с Havail H3. Ждем вас на тест-драйв в Havail Pro Reginas в Екатеринбурге на Высоцкого 3. Звоните 364-50-38. Код города Екатеринбург 343.
1: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный».
3: Завтра, 22 мая, на улице ожидается сказка. Температура воздуха утром еще плюс 15, а к середине дня прогреется до плюс 22. Ветер подует слабый, западный 4 метра в секунду. Ожидается солнечная погода, преимущественно ясное небо без осадков.
4: Ну, помните, сказка – ложь, а в ней намек.
5: Пилот FM.
6: Реклама. Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
7: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
9: Информация на правах рекламы.
10: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: это.
1: Добрый вечер всем, кто видит на своих приемниках заветные цифры 100,4 в Екатеринбурге 3 минуты 8, а с вами вечерний
2: Навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «Специализированный застройщик», правобережный Новый Город.
3: 21 мая на наших календарях, и сегодня отмечается Международный день чая. Так что, да, вечерком чаевничать все вперед, только зеленый не пейте, а то взбодритесь.
1: Да, там кофеину больше, чем в кофе.
3: Это правда. Из профессиональных праздников отмечается День полярника. Поздравляем.
1: Они нас слушают наверняка.
3: Абсолютно наверняка. Международный день космоса еще сегодня отмечается. Вот недавно бывшие сотрудники ЦРУ и Пентагона описали 4 вида инопланетян, которые побывали на Земле, между прочим.
4: Да,
3: да, по их, значит,
4: там
3: данным.
4: Там рептилоиды с РЕН-ТВ.
3: Рептилоиды там есть, это правда. Есть инсектоиды, соответственно, вот эти вот насекомоподобные. Есть маленькие серенькие. И есть еще нордические, которые похожи на жителей Северной Европы.
4: А есть гнутые из людей в черном, которые кофе любят.
1: Да. А вот в очередной раз показывают, что они у себя там на Западе ничего не знают. Карлик Алешенька.
4: Мелкий был.
1: Это другой.
3: Также отмечается Всемирный день медитации. Так что поздравляем всех адептов этой духовной практики. Мне никогда она, кстати, не давалась. Мне не получается сконцентрироваться.
1: Я один раз прямо, я такой, типа, я серьезно, основательно мне посоветовали.
4: Мне кажется, что люди просто прикидываются.
1: Да, реально. Это вот этот вот понт чисто, типа, да мне вообще классно зашло.
3: Да,
1: я какую-то, помню, музычку еще взял, специально посоветованную мне, вот что, мол, для медитаций.
4: Шум дождя с громом.
1: Нет, там какие-то вот эти...
3: Эмбиент.
1: Да, 2 часа мне сказали, надо все отсидеть. Я все отсидел, я такой, господи, никогда в жизни
3: я
1: более...
3: Я всю попу себе отсидел.
1: Тупо не тратил, да, 2 часа.
3: Еще отмечается Всемирный день розы и также Всемирный день черемухи душистой.
4: Ой, что-то цветочные праздники.
1: Но черемуха, потому что я, вот знаете, давеча прошелся мимо деревца и действительно медом пахнет прям вот сладенько.
3: Ой, да, это невероятно. И отмечается также день «Говори как Йода». Андрей, внимание.
4: Ой, слушайте, меня бесит на самом деле. Вот порядок меняй слов своих, бесить людей, чтобы.
5: Сути слов Йода не понял ты.
1: Ладно, поздравляем всех причастных с праздниками. И поговорим о ситуации на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 6 баллов. Блюхера стоит от Шадринского переулка до Шевской. На Малышева затор от Гагарина до Комсомольской. На Ленина застряли от Восточной до Хохрякова. Не едется по Комсомольской от Педагогической до Малышева. И на Декабристов нужно потерпеть от Луначарского до Восточной.
3: А есть что добавить? Добавляйте, не стесняйтесь. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
2: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
6: Реклама.
7: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
8: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
7: И квартира в орбите.
8: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
7: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
8: ООО «Специализированный застройщик», правобережный Новый Город. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Врываемся в лето. Самокат Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
10: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
11: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
12: Академия сантехники.
11: Смесители.
12: Академия сантехники.
11: Водонагреватель.
12: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
13: Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. по промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
8: Подробности на badandefisland.ru. 0+.
0: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
6: Внимание, говорит «Лада Восток» в Березовском.
14: Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
15: Березовский? Так рядом же! Поехали!
14: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
8: Кредитор по «АвтоБанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
16: Строим новое!
17: Ремонтируем любимое!
16: Покупаем в «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
18: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это «Лос Маркет» в словах и цифрах. А «Лос Маркет» в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на losdefismarket.ru.
19: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баден Смена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баден Смена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
8: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
21: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
22: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
21: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
22: Поехали. Скажи адрес.
21: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
22: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
23: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
24: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 000 рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
8: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
25: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 340.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «СЗ Витамин Девелопмент». Доброго вечера всем диванным музыковедам Екатеринбурга. Столица Урала, 16 минут 8-го, а с вами вечерний навигатор, в котором пришло время конкурса... «Чмокни песню». Вот так вот я и отъехал.
1: Денис нам дозвонился, уже многократно участвовал, но так и не выиграл. Привет!
2: Привет!
1: Денис, ты нас слышишь?
2: Денис!
1: Ну что такое?
0: Сначала вот эта штука у меня на представлении, теперь тишина после «Привет», мне страшно.
1: 234, похоже, да? Будем принимать другой звоночек. Следующий раз, Денис, звони. Оставайся на связи.
0: Щекой не мьють.
1: Алло, алло.
0: Доброго вечера.
2: Привет.
1: Можно говорить?
3: Добрый вечер.
1: Как зовут тебя?
3: Олег Трашман.
1: Александр?
3: Олег Трашман. Алекс Рашман, уральский хип-хоп, R&B и рэп-исполнитель.
1: Ничего себе! Понятно, Александр, это имя-то Александр или это псевдоним Алекс? Алексей, может
0: быть? Сейчас не время просто для рекламы, время для конкурса, как ты мог заметить.
2: Да.
1: С громкой связи, пожалуйста, перебирайся на обычную, потому что тебя очень плохо слышно, есть ощущение, как будто мы в какой-то бочке вместе находимся, в железной. Есть возможность переключиться на обычную связь?
3: Да, есть.
1: Отлично. Тогда вот давай к делу перейдем. Ой, приемчик убавляй.
2: Понятненько.
1: Так, так мы не сыграем. Приемник убавляй.
3: Да, да, все убавил.
1: Вот.
2: Красава.
1: Отлично. В общем, у нас для тебя есть музыкальное задание. Именно исполнитель «Звонкий» с песенкой «Тайна». Небольшой фрагментик из трека мы для тебя сейчас прокрутим. Правда, одно слово мы закрыли визгом нашей резиновой шилы. Отгадаешь, какое именно слово, тогда подарок будет твоим. Готов расчмокивать?
3: Да, готов.
1: Ну, полетели.

0: можем повторить задание текстом, если в этом необходимость, сообщи нам.
1: Есть.
0: Хорошо, слушай внимательно.
2: Ночь создает контрасты в нашей уютной. Жаль, бытовуха пластырь, к ней прилипают тайны.
1: Наша уютная касте.
0: Нет, больше версий нет?
1: Страсти тогда.
0: Страсти? Нашей уютной страсти? Нет, к сожалению, нет. Ночь создает контрасты в нашей уютной. Жаль, бытовуха пластырь, к ней прилипают тайны. Больше нет версии у тебя?
1: Как бы... Рифма как-то вроде исходится, но больше нету.
0: Ну ладно, не расстраивайся, узнаешь правду от другого радиослушателя. 237-104, кто готов дать верный ответ? Линия свободна, дорожка проторена, осталось просто дозвониться и дать верное слово, и тогда подарочек будет вашим.
3: Да, в нашей уютной...
0: Да, может быть, даже Денис может дозвониться, который сорвался, и вот как раз сорвать подарок на скориках. Алло.
3: Добрый вечер.
2: Привет.
0: Алло, как зовут?
1: Иван,
0: стоит повторить для тебя текст, или ты был внимательным слушателем?
1: В нашей уютной хате, может быть.
0: Нет, ну что-то как-то не сходится.
3: В хате это есть.
0: Да, это часть хаты. Часть квартиры, в которой люди проводят больше времени ночью.
1: Спальня.
0: Вот это правильный ответ, действительно. Иван, мы поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну а теперь громко и четко крикни нам.
3: Офигенно!
0: 3-4.
1: Офигенно!
4: Навигатор! Информация на правах рекламы.
5: Мне нужно личное пространство.
6: У тебя будет своя комната.
5: Мне нужно больше места под одежду.
6: А у тебя гардеробная.
5: А мне нужно играть с друзьями.
6: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома. Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
7: ОСЗ Витамин Девелопмент. ИН 667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
1: Отправляемся в морской круиз.
2: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
0: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
2: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
3: На старт, внимание!

0: карта проезда на chartage-defis-plage.rf.
1: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru. Уэст Д. Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
6: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
7: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
8: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица, вам это близко.
9: Застройщик ОАЭЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
10: Зайчик, купи чинганчик.
11: Что? Лена, какой еще чинганчик?
10: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
12: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
11: Березовский? Так рядом же! Поехали!
12: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
13: Киберпятница в Bright Fit. Только 22 мая этого года.
14: Вау, скидки на фитнес до 60%. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 344-0355.
15: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
16: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentlemen.ru.

0: бесплатно. В Уникум. Расточная, 38. Акция до конца мая текущего года. Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
2: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
1: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.

0: Добрый вечер всем, кто стоит и подстаивает на дорогах столицы Урала. На радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Юг», ЖК «Виер Парк». Телефон отдела продаж 273-03-13. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 6 баллов. Блюхером стоит от Мира до Шевской. На Восточной движение затруднено от Советской до Декабристов. Не едется по Малышево от Гагарина до Комсомольска. На Якаде плотно от 19 километра до улицы Высоцкого. На Луначарского простаивают от Первомайской до Декабристов. И нужно запастись терпением на Комсомольской от Педагогической до Малышева. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Ура! Виер Парк!
3: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
2: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Виер Мола рукой подать!
3: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Виер Парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ООО «Уникум Импорт». «Уникум» – автомобили с пробегом на автомагистральной 45.
1: Агрегатор, что до нас дойдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
0: Добрый вечер всем, кто летит домой на крыльях «Радиопилот». С вами в эфире «Вечерний навигатор» и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
2: Тут один энтузиаст строил в куртку 180 динамиков.
0: Ого.
2: Причем все динамики направлены внутрь.
0: Вот, наконец-то, когда уже додумаются что-нибудь вот с тачками сделать то же самое.
2: Нет, здесь другая история. По замыслу создателей, звуковые волны, проходя через тело, могут менять психоэмоциональное состояние человека. Идея родилась из наблюдений за природными частотами, резонансом Земли и мурлыканием кота. Такой большой разброс. Мы не сплошные существа, мы состоим из частиц, а именно в промежутках между ними звук и может проходить сквозь нас, считает автор. Называется новинка Sonic Jacket. Она создавалась совместно со студией спецэффектов FBFX, известной по фильмам «Дюна» и «Прометей». Каждая из 180 динамиков диаметром 32 мм смонтирован в лазерной вырезке и способен генерировать частоту от 4 Гц до 20 кГц. Управление осуществляется с помощью встроенного MP3 плеера с 10 предустановленными частотами. Для загрузки дополнительных частот предусмотрен слот для карточек microSD. По задумке, корпус человека превращается такую в резонаторную камеру, а разные частоты влияют на самочувствие по-разному. Сам основатель протестировал новинку на себе в течение получаса. По его словам, на некоторых частотах он вошел в странное медитативное состояние, где все исчезло, кроме ощущения чистоты, проходящей сквозь тело. Говорит, это одновременное чувство эйфории и глубокой медитации. Пока существует только один прототип, протестированный на нескольких добровольцах. Компания планирует довести разработку до коммерческого продукта в следующем году. Автор сравнивает будущее таких вещей с первыми доспехами или скафандром для астронавтов.
0: А я вот думаю, может быть, как-то есть вариант пойти выяснить, устроиться ученым, потому что я так понял, сейчас основная фишка — это делать открытия, которые уже давно были сделаны много раз другими людьми. Я такой, типа, он такой: вы знали, что вибрация? Я такой: ну да.
3: В целом же всем известно, да.
2: Ну попробуйте урчание кошки, я бы хотел посмотреть через 140 динамиков, оказаться там внутри. Берегите себя и свои устройства, ребята, и оставайтесь навигатором.
4: Информация на правах рекламы.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну, а расслабляются все по-разному. Сергей, вот, пожалуйста, оказывается, писать эротические фанфики — это полезно для кукухи, как говорится, говорят психологи. Ученые доказали, что такое невинное хобби — писать эротические романы, рассказики, ну, у кого как, анекдоты, у кого какой формат. В общем, это
4: короткий
3: спасает...
4: Короткий этот, из пяти слов, да, рассказ.
3: Да, спасает менталочку от полного выгорания, улучшает отношения в парах, если есть эта пара.
4: Если она имеется. Обычно, как правило, люди пишут такую штуку, вот у них никого нет.
3: Исследования проводили, что работа над рассказами 18+, ну, всего пару раз в неделю, расширяет и границы, и помогает укреплять отношения, успокаивает, так, улучшает самочувствие. Результат виден уже через 2 месяца.
4: Интересно.
3: Мозг чаще фиксируется на приятных образах. Вообще попросту кайфует. Это... просто. А когда кайфуют мозги, кайфует все остальное.
4: Я по секрету, Сергей, скажу, научи. Все хотел к 20-летию «Катапульты» фанфик написать эротический. Да-да-да, с вечерним навигатором. Но там что-то на половине все пошло не так.
5: А я начал понимать, почему Льва Толстого там на 6 страниц чисто про дуб.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.
3: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
4: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
6: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
5: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
8: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
9: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
8: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
9: Правда?
2: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Не стыдно?
12: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля, 74 и Малышева, 103.
13: 18+.
14: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская, 11/4. Телефон 388-04.
15: Джек-Гроб.
16: Вызов. Это испытать настоящую полосу препятствий.
17: Вызов. Проверить себя, как спецназовец.
18: И побывать в настоящей пожарной машине.
19: А еще попробовать еду полевой кухни.
16: Вызов. Это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
18: Мам, пойдем!
16: Вызов. Новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
20: 12+.

0: Селькоровская, 22 228-2111.
1: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма, 5-7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, «Елка», «Чиж», Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, «Северный флот», «Сова» и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
2: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
3: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
4: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Попо. Веселье не за горами.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
7: ОКИД Екатеринбург. ОГРМ 186-667-1008-907-0+.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
9: Навигатор, навигатор, вам пропишет психиатр.
10: Вечерний навигатор подходит к своему завершению. У микрофонов почти отправившийся домой Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова.
11: Перед тем, как мы покинем студию, конечно же, поделимся занимательным фактом. Сегодня, мне кажется, он больше, чем что-либо, про то, что, знаете, иногда нужно уметь остановиться. Был такой древнеримский медик Гален, и он написал так много книг, что ему пришлось написать еще две в итоге. Первая – о моих собственных книгах, и вторая – о порядке моих собственных книг. Это вот до того, как появилась возможность пересылать письма с пометкой обновления.
12: Знаешь, еще надо третью книгу было назвать «Стоять — это оглавление».
11: Потому что же бесконечно собирает, что делал на порядке моих собственных книг потом. Вы не так поняли? Да я что говорю?
13: Мне кажется, дальше должна быть очередь читателей, где они создают книгу. Я прочитал все книги Галена и вот что понял.
11: Ладно, ребята, на этом мы будем с вами прощаться. Ну и естественно, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радиопилот.
13: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
10: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: На 104 десятых пришло время выяснить, что да как и почему из свежего выпуска новостей. Его спонсор ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на «Радио Пилот».
4: Здравствуйте. Ядерная триада должна стать гарантом суверенитета союзного государства России и Белоруссии, заявил президент России Владимир Путин. Сегодня глава государства в рамках совместных ядерных учений провел видеоконференцию с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета, цитирует Владимира Путина федеральные ленты. Коммерсант напоминает, что Россия и Белоруссия начали совместные ядерные учения 19 мая. Сегодня, 21 числа, проходит их завершающая фаза. Футбольный «Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам первого стыкового матча с махачкалинским «Динамо». Как сообщили в пресс-службе клуба, руководство просит комиссию оценить два спорных эпизода встречи. Один из них – это засчитанный гол, заявление о котором ранее делал президент «Урала» Григорий Иванов. Второй вопрос – это неназначенный пенальти в ворота соперника. Накануне матч «Урал-Динамо-Махачкала» прошел в Екатеринбурге. Екатеринбургский клуб проиграл 0-1. Ответная встреча состоится в Каспийске 23 мая. Депутат Алексей Вихарев с волонтерами помогает восстанавливать крестовоздвиженский храм в Нижних Сергах. Недавно там установили новые окна и обновили систему электроосвещения. По всей территории провели видеонаблюдение. В ближайшее время начнутся работы по облицовке термопанелями здания трапезной. Депутат Гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев с 2019 года регулярно направляет средства на реставрацию. В руинах крестовоздвиженского храма долгое время работал хлебокомбинат. Восстановление святилища началось с 2010 года по инициативе неравнодушных жителей. Роспотребнадзор заблокировал больше 13,5 тысяч ресурсов по продаже запрещенных БАД. В числе примеров – интернет-страницы, где предлагалась продукция, в которой существенно превышены нормы содержания различных витаминов и микро- и макроэлементов. Выявлены также опасные добавки, которые не проходили в России госрегистрацию. В ведомстве напомнили, что ведут подобную работу на регулярной основе. Заболеть из-за холодного воздуха из кондиционера невозможно, однако есть другие факторы риска, которые напрямую могут сказаться на здоровье человека. Системы охлаждения способствуют распространению инфекций и ослаблению иммунитета дыхательных путей. Причиной этого может быть плохое обслуживание техники. Самым опасным заболеванием, которое может поселиться в кондиционере или системах охлаждения, врачи называют легионеллез. Официальный доллар на сегодня 70.95, евро 81.98.
5: Информация на правах рекламы.
6: Артём, давай купим машину.
7: Какую машину? Стиральную?
6: Нет, импортную.
7: Китайскую, что ли?
6: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
7: Да где ты ее сейчас найдешь?
6: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
8: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
9: О чем не скажут пчеловоды, на радиопилот прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
10: В эту пятницу столбик термометра вновь поползет вверх. Днем до плюс 22, утром плюс 15, вечером плюс 20. Небо преимущественно ясное, будет много солнца, осадков не предвидится. Ветер ожидается с запада, слабый, его скорость 4 метра в секунду.
7: Все-таки пугает меня формулировка «много солнца», потому что если его масса вырастет, у нас проблемы.
11: Пилот FM.
12: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
13: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
3: Осторожно, Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
14: До 31 мая этого года только 11 автомобилей Exit TXL по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в Exit Автобан на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
15: Exit. Born for more.

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио. Пилот.

0: Реклама.
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.
2: Один день. Один шанс. Только 23 мая мы для вас пригласили представителя бренда Amoda JQ. Он предложит уникальные условия и персональную выгоду, которую вы больше нигде не получите.
3: Я Евгений Шерчков, представитель бренда Amoda JQ. 23 мая я приеду специально к официальному дилеру «Июль», чтобы сделать уникальное предложение на покупку автомобилей Amoda и JQ. Встречаемся в Amoda JQ «Июль» на базовом 38 в течение всего дня.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Осторожно, «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
3: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксид TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Эксид Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
4: «Эксид. Born for more».
5: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
6: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
5: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
6: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
7: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
8: Одрел Групп. УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от JQ!
10: Совершенно новый, долгожданный JQ J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском.
11: Все цвета и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
9: Условия кукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
10: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
12: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ. Об участии в долевом строительстве.
13: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
14: В «Росбанкрот» до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
17: Фитнес-чек.

0: со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер Молла рукой подать!
0: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер Парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
3: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
4: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: Утро доброе. Это когда завтрак из 3 блюд.
6: Завтрак от 259 рублей.
7: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
8: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
9: Шедевр.
8: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
9: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
8: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
9: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
11: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
12: 12+.
13: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
14: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
13: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
14: О,

0: Иван Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
1: Кредит предоставляет Пауэрбэ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Че, так и будешь в два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
4: Джек-Гроб.
0: Вызов. Это испытать настоящую полосу препятствий.
5: Вызов. Проверить себя, как спецназовец.
6: И побывать в настоящей пожарной машине.
7: А еще попробовать еду полевой кухни.
0: Вызов. Это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
6: Мам, пойдем!
0: Вызов. Новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
1: 12+.
8: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Реклама.
1: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
2: Купия мода. Просто набери 380-8686.
3: Автоцентр «Восток». А «Мода C5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
4: Акция до конца мая 2026 года.
5: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
6: 0+. Тебе не кажется, что пора что-то менять?
7: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
8: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Вейл. На умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую, импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
3: Р-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники Парацельс на Викулова 33, корпус 2. Парацельс делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня Р-Адент – прекрасное подтверждение.
4: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник Парацельс.
3: Стоматология Р-Адент. Екатеринбург, Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
7: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
0: Вечерний драйв на

0: Реклама.
1: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? А с в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
1: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru. Остада Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-55.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: 10 FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на радио Пилот.
3: Let's go global in 5,

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв.

0: Реклама.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Вечерний драйв на «Радио Пилот».

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 22 минуты. Доброй ночи.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:18. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: I went deaf on a bitch.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:40. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 39 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 18 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 42 минуты. Доброй ночи.

0: Ми. Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 40 минут. Доброй ночи.